0: Крутые ребята, Манескин, в эфире первого областного, работа Бэггин. Ну что, 11 часов 40 минут в Южно-Сахалинске, мы продолжаем с вами играть в нашу игру «Стоп-кадр». Огромное количество ответов, причем правильных ответов, ни одного неправильного у нас с вами падает на мессенджеры Макс и Телеграм на номер плюс 7 900 660 15 05. Но сегодня задача быть 12-м правильно ответившим. Вот кто 12-й правильно ответит, тот и получает два пригласительных от кинотеатра «Октябрь», собственно, в одни руки. Итоги подводим в 50 минут, там плюс-минус. Так что дождитесь обязательно. Ну а прямо сейчас поговорим о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 12 июля в Александровске, Сахалинском и Аниве погода без осадков и температура до 22 градусов тепла. В Ногликах также без осадков, до 24, выше 0. В Поронайске, Красногорске и Макарове облачно и без осадков. В Поронайске до 14, в Красногорске до 19 градусов тепла. В Макарове столбик термометра поднимутся всего лишь до 13, выше 0. В Долинске и Охотском до плюс 18. В Корсакове возможен небольшой дождь и до плюс 21 градуса. В Малокурильском и Южно-Курильске также осадков не ожидается. В Малокурильском до 20, в Южно-Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков. Не исключено, что туман будет создавать нам вот эти водные преграды всякие. Температура воздуха в течение дня составит от 20 до 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду. За окном сейчас плюс 22 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
4: Горячая вода – это хорошо.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 67.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Родное островное.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
6: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, 11.50, время Сахалинское. Как и обещал, подводим итоги нашей игры «Стоп-кадр» в эфире Первого областного. И давайте для начала о том, какой же фильм сегодня был загадан. Фильм 1975 года выпуска, страна выпуска СССР. Да-да, именно так. И очень легкий на самом деле фильм. Режиссер этого фильма Георгий Данелия в главных ролях. Но тут, мне кажется, нет главных и не главных ролей. Вот если посмотреть список актеров, всех стоит перечислить. Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Нина Маслова, Бронислав Бурундуков, Валентина Талызина, Николай Парфенов, Нина Русланова, Владимир Басов. Огромный просто россыпь звезд нашего советского кинематографа. Конечно же, это фильм «Афоня». Ни одного неправильного ответа, друзья. Вы огромные молодцы. Но, как мы все понимаем, победитель должен быть один. И он 12-й правильно ответивший. И сегодня в игре под названием «Стоп-кадр» 12-м правильным ответившим была Анастасия. Настя, мы вас поздравляем. Наши аплодисменты. Номер телефона у Насти заканчивается на 1847. Давайте еще раз поаплодируем. Настя, мои поздравления. Вам два пригласительных от кинотеатра «Октябрь» вручается на любой сеанс, на любое время, на любой день. Так что приходите, забирайте, и от всей души вам желаем хорошего дня. Равно как и всем нашим слушателям, великолепного легкого воскресенья желаем. Пускай все получается. Если не получилось в стоп-кадре, то игра «Сорви маску» у нас во второй половине дня. Так что слушайте внимательно Первое областное, и, может быть, именно вам улыбнется удача. Ну а мы продолжаем. Команда «Дати», а также «Flying Disciples» уже совсем скоро.
0: «Стоп-кадр» на радио АСТВ.

0: реализовать вот эту фразу «вот и лето прошло». Лето у нас еще предостаточно, и, надеемся, погода нас еще будет радовать и не один день, и не одну неделю. Ну а радио СТВ продолжает радовать нас музыкой, и движемся только вперед. На Сахалине и Курильских островах 12:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это Серябкина и Дима Урих, их новая работа 8901. А я совершенно точно знаю, что номер наших мессенджеров Макс и Телеграм 8 900 660 1505. Он вам пригодится уже в следующем часе, потому что стартует программа «На одной волне», и два часа вместе с вами будем общаться, разговаривать на тему, которую я еще не придумал, но обязательно придумаю. Она где-то витает в воздухе, не могу ухватиться за нее. В любом случае, будем с вами держаться рядом с 13 до 15.00. Программа «На одной волне», программа для наших с вами сообщений, приветов и, в общем, для общения. 12 часов и 20 минут в областном центре, и прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня 12 июля, в тех городах, которых я сейчас назову, погода везде без осадков. В Ахе до 21 градуса тепла, в Тымовском, Холмске и Курильске до 23 выше 0. В Смирных и Углегорске столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. В Тамари до 20, в Чехове до 24 градусов тепла, в Невельске до плюс 22. В Северо-Курильске несколько прохладней, до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня 12 июля погода ожидается без осадков. Пока здесь все четко, не наврали. Столбики термометров в течение дня покажут температуру от 20 до 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду. И здесь тоже правда. А вот за окном сейчас термометр наш показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все?

0: Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
2: Южно-Сахалинск снова в движении.
3: 18 июля с 4.

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Заплетаю от Ершова и Каграманова в эфире Первого областного. На календаре 12 июля. Ориентирую вас, если вы вдруг, друзья, запутались в датах. Ну а уже 18 июля мы с вами будем ловить волну уличной культуры. В Южно-Сахалинске стартует региональный этап международной премии «Кардо». И уже 18 июля скейт-парк «Цунами» превратится в центр притяжения для лучших райдеров, танцоров и художников. Сильнейших выберут в направлении хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг, трюковый самокат. Ну и, конечно же, будем переживать и наблюдать за ребятами. Этот проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ежегодно собирает участников из более чем 140 стран. И победители нашего этапа, который состоится 18 июля, представят Сахалинскую область на гранд-финале во Владивостоке. Поэтому, если тебе больше 14 лет, регистрируйся на сайте cardoaward.com или просто приходи поддержать своих. Давайте покажем свой стиль на кардо. Подытожим. Скейт-парк «Цунами», Горького, 23. 18 июля, начало в 14 часов. Конечно же, вход для зрителей свободный и без возрастных ограничений. Информационный партнер медиахолдинг АСТВ. Обязательно будем там, обязательно понаблюдаем, поддержим ребят, и я уверен, что наша самая сильнейшая команда соберется и покажет высший класс уже на гранд-финале во Владивостоке. Мы же с вами продолжаем слушать воскресный плейлист. Анна Немченко, Дюк Дюмонт и Гаязов Бразерс уже через несколько мгновений.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Brothers и их «Малиновая лада» в эфире Первого областного. И вот я о чем подумал. Вот сейчас пора поступлений в высшие учебные заведения. Много студентов и первокурсников, и второкурсников отдыхают сейчас, расслабляются и ни о чем не думают. Ну вот хочу в пику мыслям вот этим студентов вот что, какую новость увидел. Студентам всех вузов добавят 4 общих обязательных предмета, то есть нагрузка на студенчество возрастет, и эти изменения уже утвердило Министерство науки и высшего образования. Таким образом, у студентов появится история. А это, кстати говоря, очень хорошо, историю нужно знать. Но вот позвольте я поразмышляю здесь по поводу предметов. Вот история — такой предмет, что, ну, во-первых, студент, да, должен понимать, что историю знать необходимо. Это, во-первых, разбираться в ней тоже необходимо. Ну, а вот хочется пожелать педагогам вот чего, чтобы они своим предметом заинтересовали студента, то есть пробудили в нем вот эту тягу к узнаванию чего-то нового. То есть должно быть интересно, на мой взгляд. Это мое сугубо личное видение. Так, дальше, следующие предметы, поехали. Это философия. Тоже очень хорошо, достаточно сложно, потому что проходил тоже в студенчестве философию. И есть наши русские философы, которых достаточно интересно читать. Основы российской государственности, ну и, конечно же, без него никуда не деться, это русский язык. Вот у нас многие русского языка, к сожалению, не знают не то, чтобы даже в идеале, да, а на отлично его не знают, на хорошо его не знают. Это очень правильно. То есть вот я за историю, философию, русский язык, основы российской государственности. Да, нагрузка увеличится, но в целом эти вещи знать, конечно же, нужно, поэтому, студенты, отдыхайте, ловите минутки, часы отдыха, наслаждайтесь им, потому что уже с 1 сентября придется пахать. Ну а пока мы с вами все отдыхаем, воскресенье в самом разгаре, и самое время поговорить о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня 12 июля в Александровске-Сахалинском, а также Аниве, погода без осадков, и здесь температура до 22 градусов тепла. В Ногликах теплее, до 24, и осадков не ожидается. В Поронайске, Красногорске и Макарове сегодня также облачная погода без осадков. В Поронайске до 14, в Красногорске до 19 градусов тепла, в Макарове до плюс 13. В Долинске и Охотском до плюс 18, в Корсакове сегодня возможен небольшой дождь до плюс 12. Плюс 21. В Малокурильском и Южнокурильске также погода сохранится без осадков. В Малокурильском достаточно тепло, до плюс 20, в Южнокурильске прохладнее, до плюс 15 градусов. В областном центре сегодня 12 июля погода без осадков и температура в течение дня от 20 до 22 градусов тепла. И это очень похоже на правду, потому что сейчас термометр за окном показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
5: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
6: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь...
5: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
8: Телефон 51 55 66.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32-22-12.
11: Выбери свой Сахалин.
1: Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
13: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.
14: Реклама спонсора.
15: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
16: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
15: Тогда нам надо в «Школьник».
17: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: История Perfect в эфире Первого областного. На самом деле Эд Ширан открыто заявлял, что его главной целью при создании Perfect было написать лучшую балладу в своей карьере, которая смогла бы затмить его предыдущий суперхит Thinking Out Love. И на самом деле это ему получилось. Эта песня стала одним из самых успешных романтических хитов в истории современной поп-музыки. Но и вот несколько фактов об этой песне. Эд написал эту композицию для своей школьной подруги Черри Сиборн, которая впоследствии стала его супругой. И строчка «Танцуем в темноте босиком на траве» основана на реальных событиях из их совместного отдыха на Ибице. Ну и в конце концов в записи трека принял участие старший брат певца Мэтью Ширан. Он является профессиональным классическим композитором и создал для песни потрясающую струнную оркестровку. И существует, получается, что три версии этой песни. Во-первых, чтобы закрепить успех трека в мировых чартах, певец выпустил еще две уникальные альтернативные версии. Первую, Perfect Duet, он записал вместе с поп-дивой Бейонсе, а вторую, Perfect Symphony, с легендарным итальянским тенором Андреа Бочелли. И я думаю, что эти две версии обязательно нужно послушать. Движемся с вами дальше и слушаем Артемос до конца часа, Holiday Boy и DJ Smash. Никуда не уходите, оставайтесь рядом.
1: Радио АСТВ. 25 лет создаем ваше настроение.

0: сожалению, рыбаки не сообщили вес этого самого тунца, но если рост взрослого мужчины, да, ну, где-то в среднем метр, там, 1.78 м, 1.80 м, то тунец, наверное, ну, все 1.02 м. Вот такая огромная рыбина, и мне кажется, ко дню рыбака это великолепный подарок. Поздравляем наших сахалинских рыбаков, видите, тунцы все чаще и чаще подходят к берегам Сахалинской области. Что у нас есть к этому часу в наших мессенджерах с Макс и Телеграм? +7 900 660 15 05. Александра пишет: здравствуйте, самое любимое блюдо нашей семьи — горбуша под шубой, намного вкуснее и нежнее, чем сельдь. Ну, я про селедку, да, соленую говорил, согласен, что вот запеченная рыба в духовочке очень даже и ничего. Я поддерживаю вас целиком и полностью, и вот... Аж слюнки потекли, аж покушать захотелось. Смачного дня, Сахалин дорогой. Мой личный хит — пятиминутка из свежей икры. Чуть присолил, подождал, и на бутерброд с толстым слоем сливочного масла. Жизнь удалась. О, это, пожалуй, вообще, в принципе, любимое блюдо всех россиян, да? Бутерброд с красной икрой. Все готовят котлеты из мяса, а я делаю из горбуши с добавлением кабачка для сочности. Дети уплетают за обе щеки и даже не знает, что это рыба. Всем отличного дня, с днем рыбака. От Ольги сообщение. Олечка, вот, кстати говоря, вот что касается рыбы, мы, может быть, ну, вот, по крайней мере, я по себе говорю, может быть, я не часто ее употребляю, но рыбные котлеты, да, а еще совсем недавно меня пробило прям на пельмени с рыбой. Вот, представляете? Вот захотелось и все, хочу, не могу. Пришлось идти в магазин покупать рыбные пельмени. Очень даже вкусно. Рассказывайте, делитесь своим рыбным опытом, поздравляйте с днем рыбака, а может быть, с какими-то другими событиями. У нас с вами времени предостаточно. И продолжаем слушать воскресный плейлист LJ и еще несколько треков обязательно послушаем. Так что делайте громче и будьте рядом.
1: 2 часа общения. Пишите сообщение. 8 900 660 15 05.

0: на одной волне. Ваши приветы и поздравления на радио АСТВ.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я в тебе.

0: Это «Нет сигнала», их работа грела в эфире Первого областного. Меня греют ваши истории. Мы сегодня обсуждаем рыбалку. Все, что связано с рыбой, в принципе, по-другому нельзя в день рыбака на Сахалине и Курилах. И вот посмотрите, какая теплая история из детства. Я уверен, что вот тот человек, который нам написал это сообщение, он стал заядлым рыбаком. Всем привет! Помню, как в детстве дед взял на речку. Удочку мне сделал из обычной ветки и лески, ну, как это бывает. И именно тогда я поймал самую большую мальму в тот день, и эмоции остались на всю жизнь. Вот так рыбаками и становятся, кстати говоря. Рыбаками не рождаются, рыбаками становятся. Спасибо большое за ваши сообщения, их огромное количество. Вот я смотрю на ваши сообщения, и это, что называется, задел за живое. Это очень здорово, пишите сообщения, все обязательно прочитаю. Не забывайте о том, что еще и делиться своими планами на день, на это воскресенье можно. И передать привет, и поздравить с каким-то событием, ну и в том числе с Днем Рыбака. Ну и тема рыбалки, тема рыбы, она нам очень близка. Привет, АСТВ, ловите историю. Приехали на ночную рыбалку, забыли наживку. В итоге ловили на кусочки обычного сала из бутербродов. И что думаете? Наловили очень много кунжи. Рыба тоже любит вкусно поесть. Александр нам написал. Саш, ну видите, не бывает безвыходных ситуаций. Молодцы, выкрутились. Очень здорово, на наживку не забывайте. Что еще у нас с вами есть относительно блюд? Относительно блюд пока ничего нет. Пишите ваше любимое блюдо, вашу любимую рыбу, как вы ее готовите. Может быть, какие-то истории, связанные с рыбалкой, как раз с рыбой. Может быть, какой-то необычный опыт у вас есть в плане рыбалки, в плане приготовления рыбы. Все обязательно прочитаю. Группа во ВКонтакте и Телеграм-канал Радио АСТВ. В комментариях к посту программы «На одной волне» все пишите. Я все читаю. Ну, а мы движемся с вами вперед. И прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день на Сахалине и Курилах. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркскресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июля, в Александровске-Сахалинском Красногорске погода без осадков, и здесь температура составит до 20 градусов тепла, в Ногликах и Макарове прохладнее до плюс 14, и также без осадков, в Поронайске до плюс 13 градусов, и осадков не ожидается. В Долинске возможен небольшой дождь, и воздух прогреется до 22 градусов тепла. В Охотском все-таки пройдет небольшой дождь, и здесь до плюс 20. В Корсакове и Аниве осадков не ожидается. Температура до плюс 21 градуса. В Малокурильском и Южно-Курильске также без осадков. В Малокурильском до 19, в Южно-Курильске прохладнее до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, и температура в темное время суток составит от 16 до 18, выше 0. Завтра днем 13 июля в областном центре без осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер будет дуть южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
6: А что ты везешь родственникам в подарок?
7: Рыбу и красную икру?
6: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
8: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й, 4-й этаж.
10: Телефон 51-55-66.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
4: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
13: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
15: Радио АСТВ представляет.
16: Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

0: самых известных песен этой группы «Градусы». Их работа режиссер в эфире Первого областного. У нас почти что самая известная программа «На одной волне» продолжается. И есть время для обсуждения нашей рыбной темы сегодня. Ну и давайте ее чуть-чуть в стороночку оставим. Там ваши истории приходят, обязательно с ними поделюсь. Но и сообщения с приветами, поздравлениями и прочими приятными словами тоже приходят. К ним сейчас обратимся. И вот что есть к этому моменту. Добрый день, Сахалин. Хочу поздравить мамочку Ирину Николаевну из Южно-Сахалинска с днем рождения. Мамуль, мы тебя очень любим. Ты у нас самая лучшая, твои дети и внуки. И мы не можем не присоединиться к этим поздравлениям. Ирина Николаевна, вас с днем рождения. Будьте, пожалуйста, счастливы. У вас есть дети, у вас есть внуки, которые вас любят. А значит, все в жизни хорошо, значит, вы уже счастливы. Я очень хочу надеяться. Любимая радио, привет. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моей сестренке Ольге в Невельск. Оля, улыбнись, все будет хорошо. Передаю тебе лучи добра через приемник. Отдельный привет от нас тоже отправляется в Невельск. Всех земляков с главным островным праздником, с днем рыбака. Всем, кто сейчас на промысле в море, желаю спокойной воды и полных трюмов. Возвращайтесь скорее к родным берегам. Александр Николаевич написал нам сообщение. Александр Николаевич, если вы рыбак, тоже присоединяемся к поздравлениям. Мы вас поздравляем. Это ваш профессиональный праздник. Ну, кстати говоря, пользуясь случаем, я хочу и своего тестя поздравить с праздником, с днем рыбака. Он у меня рыбак, ходил в моря. И, Сергей Анатольевич, тебе огромный привет и самые наилучшие пожелания. И, конечно же, здоровья и выздоровления. Все будет отлично. С днем рыбака. Мы отправляемся с вами дальше. Мирави и Эли Ду в эфире Первого областного. Уже совсем скоро. Пишите плюс 7 900 660 1505. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8.

0: Мастера коверов Битуев, Нэнси и Сидоров. Их работа «Как мне быть» в эфире Первого областного. В конце этого первого часа нашего, нашего общения в программе «На одной волне». Ну а мы движемся дальше. На Сахалине и Курильских островах 2 часа дня.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие, время 14.02 на Сахалине и Курилах, и программа «На одной волне» продолжается, и, казалось бы, времени для нашего с вами общения предостаточно, но нет, это время пролетит очень быстро, я вас уверяю.

0: сахалинская, курильская тема, родная, как говорится, зацепили за живое. Поэтому давайте обсудим, поговорим на эту тему. Лена пишет нам: с днем рыбака, Сахалин и Курилы. Так получилось, что в нашей семье из 5 детей только я, самая младшая, стала рыбачкой и горжусь этим, чем и наслаждаюсь уже 60 лет. Иногда делюсь рыбкой с 4 старшими братьями. Лена, представляете, вы большая молодец, вы большая умница. Представляете, каково вашим 4 братьям, когда вы их угощаете рыбкой? Им очень приятно. И, может быть, где-то в глубине души они очень жалеют, что они неодержимы рыбалкой. Но я вас поздравляю с этим великолепным праздником, равно как и каждого жителя Сахалинской области, с нашим, может быть, давайте выражусь так, профессиональным островным праздником. Вот так. Что еще есть к этой минуте? Павел пишет: здравствуйте, студия. Поздравляю всех нас с праздником, с Днем рыбака. Желаю всем нам кушать рыбку свою. Инспектор боятся зимой. Вот такое многозначительное сообщение. Паша, вас тоже с праздником, с Днем рыбака. Давайте пишите, сделаем этот час приятным для общения, насыщенным на ваше сообщение. Ну и разбавим все это музыкой. Милен Фармер и Джонни буквально через несколько мгновений здесь, в эфире Первого областного. Всем доброго дня, воскресенье на Сахалине и Курилах продолжается.
1: Радио АСТВ. Полный контакт на одной волне. Пиши сообщение на номер.

0: Здесь Джонни и его работа «Красивая» в эфире Первого областного. Продолжаем с вами общаться, дорогие. Мы уже набрали определенную скорость. Слушайте, а вот и сейчас смотрю за окно, а там вроде как и посветлело даже, и настроение потихонечку улучшается. Это очень здорово. Ну и, конечно же, ваши сообщения летят в эфир. Привет, радио АСТВ. Поздравляю всю нашу дружную компанию на колесах, водителей маршрута Южно-Сахалинск-Долинск. Ни гвоздя, ни жезла нам на дорогах. Удачных рейсов. И мое пожелание: будьте, пожалуйста, осторожны, не превышайте скоростной режим, потому что вот я буквально несколько минут назад посмотрел как раз видео с дороги Южно-Сахалинск-Долинск, и, по-моему, это было где-то в районе Старорусского, где машина выезжает на встречную полосу и летят просто в лоб. Вы совсем там с ума сошли, что ли? Куда вы летите? Куда вы торопитесь? Вот тут, понимаете, вот какое дело? Вы, конечно, извините меня за какую-то резкость, но когда я вижу вот такие, ну, вот просто вопиющие случаи, вы торопитесь куда? Можно вообще, в принципе, не приехать домой. Лучше приехать позже, чем вообще не приехать. Но это так, такое лирическое отступление, поэтому, пожалуйста, ребята, если вы за рулем, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, это раз. Будьте, пожалуйста, осторожны и думайте за других водителей. К сожалению, это необходимо. Но давайте о плохом не будем, давайте поговорим о хорошем. День рыбака, в конце концов, сегодня на Сахалине и Курилах, и ваши сообщения летят. АСТВ, привет, поздравляю мужа Алексея и всех любителей настоящей сахалинской рыбалки с праздником. Мужчины, пусть ловится и сима, и горбуша, а каждый выезд на реку приносит удовольствие. Вот это да. Ну, вот я здесь не только бы и мужчин поздравлял, да, у нас много прекрасных женщин, которые любят, обожают до глубины души рыбалку и лечь. Летнюю и зимнюю. И мне кажется, каждого стоит поздравить с этим великолепным праздником. Всем отличных выходных. Поздравляю с Днем Рыбака коллектив нашего рыбоперерабатывающего предприятия в Ахе. Спасибо за ваш тяжелый труд. Терпения вам, сил и достойных заработков. Вот это да. Ну и парочку сообщений. Причем это такие, может быть, даже лайфхаки на рыбную тему. Слушайте, вот смотрите, какой лайфхак. Добрый день. Ловите дачный лайфхак. Рыбные отходы, головы, хвосты, потроха всегда закапываю на грядках под томаты. Это супер фосфорное удобрение. Помидоры растут размером с кулак. Сообщение, к сожалению, не подписано, но вот здесь вынужден согласиться с этим сообщением. Я помню, это когда еще дед был жив у меня, они с отцом специально заготавливали с осени горбушу, а куда-то в бочке, не засаливая, просто куда-то в бочке. А весной, когда копали огород под картошку, обязательно раскладывали вот эту самую, скажем так, пропавшую рыбу в землю, да, с картошкой высаживали, и получался отличный урожай. Что еще есть? Всем хорошего настроения. У меня муж фанат кожаных изделий. Так вот, он как-то раздобыл выделанную рыбью кожу и сшил себе эксклюзивный кошелек. Выглядит нереально круто и прочно. Ну вот здесь отдельный привет коренным малочисленным народам Севера. Был я и на выставках, и мы разговаривали в эфире радио АСТВ по поводу вот как раз вот этих традиционных ремесел, и работа с рыбьей кожей — это очень такое серьезное дело, и здесь нужен просто какой-то невероятный скилл для того, чтобы что-то сделать себе из рыбьей кожи, и настоящее уважение и восхищение. Присылайте, дорогие, свои истории, связанные с рыбалкой, может быть, с приготовлением рыбных блюд, какое рыбное блюдо вам очень сильно нравится, какое по душе, что вы не любите, ну и, может быть, какой это необычный кулинарный опыт с какими-то необычными видами рыб. Все это приветствуется. Наши мессенджеры Макс и Телеграм работают, принимают ваши сообщения. +7 900 660 1505. Пока же в эфире Анет Сай и Тедди Свимс.
1: 2 часа общения. Пишите сообщение. 8 900 660 1505.

0: Тедди Свимс и работа Bad Dreams в эфире Первого областного. Сахалинцев рыбой, рыбой не корми, хлебом не корми, да и поговорить про рыбалку. Именно о ней мы сегодня разговариваем, потому что сегодня отмечается День рыбака. И огромное количество ваших сообщений, друзья, невероятно крутые. Спасибо вам большое за такой отклик. Давайте не по теме сначала. АСТВ, добрый день. Передаю огромный привет всему Хомску и особенно коллективу морского порта. Ребята, отличная смена и хорошая погода, вы лучшие. Принимается и отправлена прямиком в Хомск и в морской порт. Привет, любимое радио. Хочу поздравить свою бабушку Анну Семеновну и за Нивы с юбилеем. Ей сегодня 75. Бабуля, крепкого здоровья тебе и долгих лет жизни. Мы тебя очень любим. От семьи сообщения. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Ну и давайте о рыбалке. Сейчас поделил ваше сообщение на три такие категории. Вот что есть к этой минуте. И я одобряю первое сообщение целиком и полностью. Добрый день, Илья. Самая лучшая еда в пасмурный день – это корейский суп химультан с минтаем и морепродуктами. Острый, горячий, бодрит лучше любого кофе. Слюнки потекли. Вкуснота. Что еще есть? АСТВ, здравствуйте. Делюсь своей историей с рыбалки. Как-то на подлёдном лове у меня утащило удочку прямо в лунку. Расстроился, размотал вторую, а удочки не дешевые. Через час вытаскиваю на вагу, а она запуталась в леске моей первой удочки и вернула ее обратно. Класс, мне кажется, класс, отличная история, очень здорово. Ну и еще одно сообщение из кулинарного. Привет, любимое радио. Мой дедушка делал потрясающий рыбный пирог из кеты. Все-таки, да, из киты, из кеты, она правильно кета называется. Ну ладно, из киты, бог с ним. Рыбный пирог из киты с кукумарей. Этот запах из духовки я не забуду никогда. Настоящий вкус сахалинского детства. Всем, кто сейчас обедает, в том числе и рыбными блюдами, приятного аппетита. Давайте еще накинем немножечко сообщений в наши мессенджеры Макс и Телеграм. Плюс 7 900 660 1505. Поздравляем друг друга и всю Сахалинскую область с Днем Рыбака. И движемся только вперед. Самое время поговорить о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 13 июля в Ахе ожидается погода без осадков до плюс 16 градусов. В Тымовском днем без осадков и до 25 тепла. В Смирных без осадков до плюс 18, в Углегорске до 19, в Тамари до 20 градусов тепла. В Чехове без осадков и до 22 градусов. В Невельске и Хомске воздух прогреется до 23, выше 0 и осадков не ожидается. А вот в Северо-Курильске возможен небольшой дождь и температура до плюс 22 градусов. В Курильске вечером пройдет небольшой дождь и воздух прогреется до 23 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура от 16 до 18 градусов в темное время суток. Завтра днем, 13 июля, в областном центре без осадков и температура от 20 до 22 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
3: Посетить знаменитый парк Диснейленд. Подняться на телебашню «Восточная жемчужина». Погулять в старинном китайском саду. Увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Радио АСТВ представляет.
13: Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: It's me. Это Джастин Тимберлейк и Нелли Фуртадо в эфире Первого областного. Мы с вами продолжаем программу «На одной волне», продолжаем общаться на рыбную тему. День рыбака на Сахалине-Курилах. Это главный, мне кажется, один из главных праздников островитян. Ну и ваши истории приходят. Очень здорово. Спасибо большое, что вы делитесь. Мессенджер Макс Телеграм плюс 7 900 660 1505. Давайте почитаю парочку историй. И они есть. Спасибо, что вы их присылаете. Такие смешные. Привет, Илья. Поехали на Лютогу, закинули удочки, сидим, ждем. Тут из кустов выходит лиса, садится рядом и смотрит прямо в глаза и на реку. Пришлось первую пойманную красноперку отдать рыжей гости за смелость. Вот когда будете на рыбалке, будьте, пожалуйста, вот с такими лисами очень осторожны. Главное, чтобы она не цапнула. Ну и прикармливать тоже диких зверей не очень-то хорошая идея. К сожалению, немногие у нас на Сахалине и Курилах вот этим озабочены. И лиску кормят, и медведей, к сожалению, прикармливают зачем-то, потом мы имеем большие-большие проблемы с косолапами, так что давайте, будьте осторожнее, тем более на рыбалке. Привет, Илья, делюсь своей историей в тему Дня рыбака. Поехал на рыбалку с парнем первый раз в жизни. Он профессионал с кучей снастей, а я взяла самую простую дешевую удочку. В итоге я поймала 3 огромных семины, а он ни одной больше меня с собой не берет. Сообщение от Алины. Алина, у меня к вам встречное предложение. Организуйте свой женский клуб любителей рыбалки и отправляйтесь без парней. Я думаю, что, во-первых, многие будут удивлены, что вы таким женским клубом выбираетесь на реку или на море, или куда-нибудь на озеро. Ну и в конце концов хороший повод его уделать. И обижаться вашему парню на вас совершенно не стоит. Как говорится, везет у нас новичкам. Вам удачи в вашей рыбалке. Что еще у нас есть к этой минуте? Ваши сообщения приходят также без относительно темы рыбалки. Привет, АСТВ, поздравляю с днем рождения лучшего друга Артема из Корсакова. Тема, пусть все твои планы реализуются. Удачи во всем и верных друзей рядом. Ну и еще сообщение. Так, что еще? Всех сахалинцев и курильчан с днем рыбака поздравляю. А также от всей души поздравляю дедушку Валерия Палча из Ноглик. Деда, твой фирменный рецепт сахалинской ухи самый лучший. Скоро приедем в гости. Отличное, великолепное сообщение. Накидайте еще сообщений и с поздравлениями, и с приветами, и, конечно же, с вашими историями с рыбалки, может быть, какое-то особенно любимое блюдо из рыбы у вас есть, поделитесь обязательно, я обо всем расскажу всему Сахалину. The Script, Нечаев и Фогель — это наши музыкальные планы на ближайшее будущее. Делаем громче и слушаем.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8

0: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8-900-660-15-05.
1: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне,

0: надеюсь, когда-то забыть твой портрет.
1: Здесь Фогель, его работа «Поезда» в эфире Первого областного. Парочку сообщений. Ну, а у вас есть еще, дорогие, время для того, чтобы написать в программу «На одной волне». Чуть меньше 20 минут осталось. Привет, АСТВ, всех сахалинцев и курильчан поздравляю с праздниками. Днем рыбака, днем российской почты, днем бортпроводника. Всем успехов и везения, хорошего настроения, больших уловов и отличной погоды. Сообщение от Верунчика. Принимается. Вам спасибо большое. И тоже ответное с праздником. С праздником. Остров. Поздравляю с днем рыбака всех ветеранов рыбной промышленности Сахалинской области. Спасибо за ваш огромный вклад в развитие нашего края и за ваш тяжелый труд. И действительно, огромное спасибо и низкий поклон. Очень большое и хорошее дело вы делаете для нашего островного края. Движемся вперед. +7 900 660 1505. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Продолжаю принимать ваши сообщения, истории, какие-то, может быть, рецепты. Поделитесь своими любимыми рыбными блюдами. Ну и совсем скоро озвучу все то, что прилетело к нам уже в студию. Поэтому давайте, не теряйте времени, пишите. Ну а пока расскажу о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июля, в Александровске, Сахалинском и Красногорске погода без осадков. Здесь воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Ногликах и Макарове прохладнее, до плюс 14, и также осадков не ожидается. В Поронайске – до плюс 13 градусов. В Долинске возможен небольшой дождь, до плюс 22. В Охотском небольшой дождь пройдет и температура до 20 градусов тепла. В Корсакове и Аневе без осадков, до 21 выше 0. В Малокурильском и Южнокурильске также без осадков. В Малокурильском до 19. В Южнокурильске до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и столбики термометра покажут от 16 до 18 градусов тепла. Завтра днем 13 июля в областном центре без осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов выше 0. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
4: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6 семерок.
5: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: В «Матрешке» акция выходного дня. С 10 по 12 июля сосиски «Вязанка» сливочные 239,95 за 450 грамм. Помидоры тепличные «Рамона» 179,95 600 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
11: Поронайский молокозавод.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Икона Поп и работа I Love It в эфире Первого областного. 14.50, время Сахалинское. Движемся с вами вперед. Всем привет из Южно-Сахалинска. Илья, передайте, пожалуйста, моей любимой девушке Алине, которая сейчас на работе. Алина, не скучай, вечером заеду, устроим романтический ужин. Опа, хорошо. Так, что еще у нас есть? Вот, АСТВ, привет. Поздравьте, пожалуйста, с праздником бригаду прибрежного лова из Макаров с днем рыбака. Мужики, пусть невод будет всегда полон горбуши, а погода всегда радует. Передано, и отдельный привет и поздравления улетают в Макаров. Илья, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, мои поздравления папе и брату с днем рыбака. Они у меня заядлые любители. И сейчас уехали на рыбалку. Удачи вам, родные, ждем с уловом. Почему бы, собственно, и нет? Очень здорово. Поздравляем и присоединяюсь ко всем поздравлениям. Что еще? Всем хорошего дня. Рыбья чешуя – отличный материал для творчества. Моя дочка отмывает крупную чешую, красит ее акрилом и делает нереальной красоты аппликации картины. Выглядит как перламутр. Ну, вот это из серии, что не надо ничего выбрасывать, да, все у нас пойдет в дело. Слушайте, ваша дочка огромная молодец, что создает такие великолепные шедевры, и они всегда смотрятся очень и очень хорошо. Ребят, есть еще совсем немного времени. Если вы еще не написали сообщение, обязательно сделайте это. Плюс 7 900 660 15 05, и группа во ВКонтакте, и телеграм-канал Радио АСТВ, они одноименные. В комментариях там тоже оставьте свое сообщение, и буквально в конце часа оставшиеся слова я зачитаю в прямой эфир. Сейчас команда Милки, и до конца часа еще Тига прозвучит, поэтому давайте будем рядом и сделаем последний рывочек.

0: И в конце этого музыкального часа, и в конце программы «На одной волне» Тига в эфире Первого областного. Ну что, друзья, настало время попрощаться. Я говорю вам огромное спасибо за ваши сообщения. Их было огромное количество. Вы большие молодцы. Мне очень нравится с вами общаться. И надолго не прощаюсь. 26 числа с вами услышимся обязательно здесь, в эфире Первого областного. Меня зовут Илья Обломов. Я желаю вам великолепного воскресенья и отличной следующей рабочей недели. Все, всем счастливо. До 26 числа. Пока-пока.
1: На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июля, в Ахе ожидается погода без осадков и температура до 16 градусов тепла. В Тымовском днем без осадков и до 25 выше 0, в Смирных без осадков до плюс 18. В Углегорске, Тамаре и Чехове также без осадков. В Углегорске до 19, в Тамаре до 20, в Чехове до 22 градусов тепла. В Невельске и Хомске осадков не ожидается, здесь температура составит до 23 градусов тепла. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь, и столбики термометра поднимутся до отметки плюс 22 градуса. В Курильске вечером ожидается небольшой дождь, и воздух прогреется до 23 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и температура в темное время суток от 16 до 18 выше 0. Завтра днем 13 июля в областном центре погода без осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
5: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: бизнесу нужен транспорт? «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности. Сел в тюрьму. Будьте бдительны. Будьте осторожны.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, 13 июля в Александровске-Сахалинском, а также Красногорске погода ожидается без осадков и здесь до 20 градусов тепла, в Ногликах и Макарове до плюс 14 и без осадков, в Поронайске до плюс 13 градусов. В Долинске возможен небольшой дождь, и здесь температура составит до 22 выше нулевой отметки, в Охотском небольшой дождь и до плюс 20. В Корсакове и Аниве без осадков, здесь столбики термометра покажут отметку в плюс 21 градус. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков. В Малокурильском до 19, в Южно-Курильске до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков при температуре от 16 до 18 выше 0. Завтра днем 13 июля в областном центре без осадков и воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Мама, папа. Нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
9: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
10: Поронайский молокозавод.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину.

0: Первое областное.
1: На Сахалине и Курилах 16:00.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

Всем привет, друзья! Наши с вами выходные продолжаются. Сегодня у нас воскресенье. Это значит, что есть еще небольшая возможность немножко расслабиться, отдохнуть и провести время, именно занимаясь своими любимыми делами. С этой нотой, друзья, я предлагаю провести как раз-таки данный день. Ну и, конечно же, под музыку. Оставайтесь вместе с нами на радио АСТВ, слушайте хорошие музыкальные композиции. И прямо сейчас для вас прозвучит Лана Дел Рей. Поехали!

0: Анна Немченко на самом деле правильно говорит. Друзья, танцпол везде, собственно, там, где вы захотите. Самое главное, чтобы ваши танцы приносили вам хорошее настроение и позитив. Ну, а мы сейчас вместе с вами окунемся в атмосферу прогноза от синоптиков. Что нас ожидает завтра, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, 13 июля на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 16 градусов тепла, в Тымовском днем без осадков до плюс 25. В Смирных и Углегорске отметка будет равна 19 градусам, осадков не ожидается, в Томари плюс 20, погода без осадков. В Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна 23 градусам, осадков не предвидится. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь, 22 градуса, в Курильске плюс 23, вечером небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается до плюс 18, днем 22 градуса, ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 67.
6: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
7: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
10: В «Матрешке» акция выходного дня. С 10 по 12 июля лапша быстрого приготовления «Шин рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» хлебный 139,95 за 1,5 литра.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

12 июля, друзья, у нас на календаре. Если говорить касаемо праздников, сегодня есть у нас один замечательный момент, который касается, наверное, всей Сахалинской области, так как мы окружены со всех сторон водой, так сказать, да, соответственно, у нас огромное количество рыбаков, и сегодня, естественно, праздник День рыбака. Поэтому хочется всех причастных, друзья, поздравить с этим замечательным праздником. Как говорится, ни хвоста, ни чешуи, пусть

25 градусов. Ответ напишет 12-м по счету. Кстати, вторая подсказка появилась в нашей группе в Телеграм. Радио АСТВ. И, в принципе, вы можете ответы оставлять даже под ней непосредственно в комментариях. Ну, а если хочется по номеру писать, обязательно пишите через Телеграм и Messenger Max 8-900-660-1505. Давайте напомню вам первую подсказку. Звучит она следующим образом. Родился он в семье, где кино было почти домашним языком, и оказался перед камерой еще в детстве. В начале карьеры ему доверили образ великого комика прошлого, но настоящий путь к вершине оказался совсем непрямым. Были громкие успехи, тяжелые падения и возвращения, в которые многие уже не верили. Позже он стал символом уверенности, сарказма и блестящего ума на экране. Его герой носил не плащ, а технологичный костюм, а сам актер превратил личный камбэк в одну из самых впечатляющих историй Голливуда. Друзья, как я уже сказал, мы ожидаем ваши варианты ответов. Пусть сегодня победит самый удачливый, поэтому всем вам желаю той самой удачи. Ждем правильный ответ 12-й по счету и отдаем 2 билета в кинотеатр. Пока слушаем Криса Янка. Поехали!

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Красногорске ожидается погода без осадков, 20 градусов тепла. В Ногликах и Макарове до плюс 14, осадков не ожидается. В Парнайске 13 градусов, погода без осадков. В Долинске возможен небольшой дождь, здесь воздух прогреется до 22 градусов. В Охотском плюс 20, небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове и Иваневе отметка будет равна 21 градусу, осадков не предвидится. В Малокурильском до плюс 19, погода без осадков. В Южно-Курильске 16 градусов тепла, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью будет до плюс 18, днем ожидается 22 градуса. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: 399-111. АСТВ. Ясно? Понятно о важном. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
1: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
1: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, настало время подводить итоги. Как я говорил ранее, сегодня у нас побеждает тот, кто верный ответ написал по счету 12-м. И, собственно, подсказки все уже выданы. Настало время как раз-таки сорвать ту самую маску с нашей известной звезды. Это актер Роберт Дауни-младший, дорогие друзья. Собственно, довольно, я так думаю, несложная была идея, да. И как раз-таки по подсказке было понятно то, что его герой не носит плащ, а технологичный костюм. Это если говорить касаемо фильмов «Железный человек», «Мстители» и, собственно, все вот эти роли, которые действительно принесли ему всеобщую популярность. Друзья, кто у нас справился с задачей, давайте прямо сейчас посмотрим. С задачей у нас справился Алексей. Он как раз-таки попал в точку и вовремя написал, стал 12-м по счету. Давайте Алексею поаплодируем. К сожалению, номер у Алексея в аккаунте не указан. Соответственно, мы с ним свяжемся, уточним все данные. Алексей, пожалуйста, будьте на связи. Ну и, конечно, мы вас поздравляем. Друзья, всем большое спасибо, кто участвовал в данной игре. Обязательно играйте и, самое главное, выигрывайте. Ну и в основе, конечно же, получайте хорошее настроение. А музыку мы вам обеспечим прямо сейчас. Двигаемся только вперед.

0: На Сахалине и Курилах 18.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, давайте поговорим о кинематографе. Есть довольно интересная и, на мой взгляд, довольно такая прекрасная история о том, что если мы вернемся на 25 лет назад, в 2001 году вышел полнометражный фильм от студии Pixar, который познакомил нас с миром, где монстры получают энергию из детских криков. Картина стала хитом и получила дополнительно «Оскар». Но продолжение, увы, так и не появилось. Вместо него выпустили приквел, который называется «Университет монстров». Вышел он в 2013 году. И после еще появился сериал «Монстры за работой». Собственно, сериал шел с 21 по 24 год. Теперь сценаристы Боб Хильгенберг и Роб Мьюер рассказали, каким должен быть сюжет «Корпорации монстров 2». Во второй части Майк Вазовски женится, а Салли получает повышение в компании, добывающей энергию. Вместо с этим в их жизнь возвращается повзрослевшая Бу. Собственно, именно примерно так должен выглядеть как раз-таки сценарий второй части. И к чему я все это говорю? Недавно появились слухи, что уже началась работа над новой частью франшизы, хотя официально пока это не подтверждалось. На этом фоне сценаристы и призвали поклонников Pixar обратиться к студии, чтобы та

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rpp5.ru, завтра, 13 июля, на территории Сахалинской области. В Ахе будет до плюс 16, осадков не предвидится. В Тымовском днем без осадков 25 градусов выше 0. В Смирных и в Углегорске отметка будет равна 19 градусам. Погода без осадков. В Тамаре до плюс 20, осадков не предвидится. В Чехове, Невельске и Холмске воздух прогреется до 23 градусов. Погода без осадков. В Северокурильске возможен небольшой дождь, 22 градуса. В Курильске вечером небольшие осадки в виде дождя, 23 градуса тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 18 градусов, днем 22 с плюсом. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
5: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
9: Радио АСТВ, 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

друзья, буквально несколько дней назад появился интересный инструмент в Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправках, да, то есть вы можете наблюдать, на каких заправочных станциях какой бензин есть, какая очередь и так далее. Собственно, изначально данный сервис был доступен только таксистам, но вот как раз-таки данный сервис уже открыт для всех пользователей. Еще ранее аналогичный сервис был запущен от Т-банка, он как раз показывает наличие топлива на более чем 20 тысячах заправочных станций по стране. Ну и как раз-таки сейчас появился еще один сервис, включает в Тугисе, и, собственно, он работает именно так же. Поэтому, если вам что-то подобное нужно, обязательно открывайте и пользуйтесь. Ну, а мы двигаемся далее. Немного музыки. Комаров, let's go!

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Красногорске ожидается до плюс 20, осадков не предвидится. В Ногликах и Макарове, также в Поронайске, в среднем будет плюс 14, погода без осадков. В Долинске возможен небольшой дождь, 22 градуса, в Охотском небольшие осадки в виде дождя, 20 градусов тепла. В Корсакове и Ваниве отметка будет равна 21 градусу, осадков не ожидается. В Малокурильском до плюс 19, погода без осадков. В Южно-Курильске 16 градусов тепла, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью будет 18 градусов выше 0, днем плюс 22. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да. Это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 67.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
10: Южно-Сахалинск снова в движении.
7: 18 июля

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: 19 часов в областной столице.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, могу вас поздравить. В сети появился полноценный трейлер китайского спортивного боевика «Женский шаолиньский футбол». Это, кстати, спин-офф «Убойного футбола». Наверное, многие помнят, выходила данная картина в 2001 году. Так вот, если кратко, женская команда MA, в которой все спортсменки владеют, естественно, кунг-фу, остается без наставника. Он переходит к соперникам прямо в середине сезона. Команда рискует вылететь из Азиатской лиги чемпионов, поэтому девушки вынуждены перестроить свою технику и адаптировать боевые приемы под футбольные правила, чтобы сохранить место в турнире и отомстить бывшему тренеру. За постановку отвечал Стивен Чоу, режиссер оригинального фильма. Роли исполнили Джан Сяофэй, Джан Исин, Дилраба Дилмурат, Айми и другие. Премьера фильма в Китае состоится, друзья, уже 11 июля, то есть буквально вчера, и, соответственно, в скором времени мы сможем увидеть данный фильм на больших экранах. Если честно, если брать оригинальную историю, я говорю касаемо убойного футбола, мне действительно этот комедийный боевик очень сильно понравился, и, в принципе, от данной, так сказать, второй части, если ее можно таким образом назвать, да, соответственно, ожидаю примерно то же самое. Ну, как минимум, вечер точно, я думаю, данный фильм сможет скрасить. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Всем отличного настроения. Давайте послушаем Тейлор Свифт. I heard you.

0: Чехове, Невельске и Холмске 23 градуса, осадков не ожидается. В Северокурильске возможен небольшой дождь, здесь будет плюс 22, в Курильске 23 градуса, вечером небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра осадков не предвидится, ночью 18 градусов тепла, днем плюс 22, ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Нужно вам всегда быть в форме.
6: Форма ведь должна сидеть.
7: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
8: Параноский молокозавод.
9: Южно-Сахалинск снова в движении.
10: 18 июля.

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Дисней запустила в разработку сериал по циклу романов Стюарта Гиббса «Школа шпионов». Райан Рейнольдс и его продюсерская компания прикладывают максимум усилий для его производства. Если говорить касаемо

стать разведчиком. Он поступает в школу с уклоном в естественные науки, но быстро узнает, что это лишь прикрытие для секретной академии ЦРУ. Врожденные математические способности сразу выделяют его среди других учеников. Ну, это если прям кратко, да? Так вот, книги Гиббса разошлись тиражом более 12 миллионов экземпляров. Писатель также работал над сценариями фильмов «Агент по кличке Спот», «Разборка» и других проектов. Однако сценарий для сериала напишет не он, а Крис Федок, известный по телешоу «Легенды завтрашнего дня», «Вечность» и «Блудный сын». В кино он работал над боевиком «Скорая» Майкла Бэя, где главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Проект станет одной из многих подростковых экранизаций для Disney+. На платформе уже идет «Перси Джексон и Олимпийцы», в разработке также «Эрагон» и «Аниморфы». Друзья, ну это вот такая информация о том, что в ближайшем будущем нас ожидает от замечательной компании Disney. Ну а в плане эфира нас ожидает, естественно, музыка. Сейчас окунемся в ноты музыкальной композиции «Бурито». Называется она «Мама».

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском Красногорске ожидается 20 градусов тепла, погода без осадков. В Ногликах, Поронайске и Макарове до плюс 14, осадков не предвидится. В Долинске возможен небольшой дождь, 22 градуса. В Охотском небольшие осадки в виде дождя до плюс 20. В Корсакове и Ваниве отметка будет равна 21 градусу, погода без осадков. В Малокурильском воздух прогреется до 19 градусов, осадков не предвидится. В Южно-Курильске плюс 16, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра погода ожидается без осадков, ночью на термометре до плюс 18, днем 22 градуса. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили «Мерседес-Бенц». В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками «Мерседес». Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: на Сахалине и Курилах 20.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Давайте, друзья, немного окунемся в историю. Буквально 64 года назад произошло действительно интересное музыкальное событие. 12 июля 1962 года в Лондоне состоялся первый концерт группы Rolling Stones. Я уверен, что есть огромное количество поклонников данных артистов, да, и их музыки, поэтому мы сейчас стали немножко с вами более просвещенными в данном плане. Но, к сожалению, в нашем эфире Rolling Stones мы не послушаем, но мы вместе с вами можем окунуться вот как раз-таки в атмосферу песен хитовых сегодняшнего дня и прошлых лет. Вот в тому подтверждение, друзья, давайте послушаем группу «Добро» с песней «Юность». Звук

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я научилась видеть столько хорошего там, где пути ведут лишь к облакам. Душу беречь, как храм, в разуме без границ, не пропускать страниц.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске ожидается 20 градусов тепла. Осадков не предвидится. В Ногликах, Поронайске и Макарове отметка будет равна плюс 14, погода без осадков. В Долинске возможен небольшой дождь. Здесь воздух прогреется до 22 градусов. В Охотском небольшие осадки в виде дождя, 20 градусов тепла. В Корсакове и Иваневе отметка будет равна 21 градусу, погода без осадков. В Малокурильском до плюс 19, осадков не ожидается. В Южно-Курильске тоже без осадков, 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается. В ночное время суток 18 градусов тепла, днем плюс 22. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: про музло.
1: Начинаем, ребята. Здесь проект про музло, а значит, речь пойдет о музыке, об исполнителе.
2: Да, и сегодня расскажу про дебютный сингл Рианы, который называется «Ponder a Play», выпущенный в 2005 году. И именно эта песня превратила застенчивую 16-летнюю девушку с Барбадоса по имени Робин Фенти в мировую звезду. И она уже много лет открыто признается, что эта песня никогда не была ее любимой. Ее собственные продюсеры не до конца понимали, что делать с ее необычным голосом, но команда, в которую входил Джей-Зи, была убеждена, что именно эта песня станет для нее прорывом. Она доверилась им и согласилась, хотя эта музыка не была ей близка. Джей-Зи чуть не отказался от этой песни вообще. Он считал, что «Ponder a Play» слишком большой хит для совершенно новой артистки, говоря, что когда песня настолько популярна, новичку трудно потом превзойти ее. Но он был настолько потрясен Рианой как личностью, что все равно подписал с ней контракт. По словам Джей-Зи, он не отпустил Риану из офиса до тех пор, пока она не подписала контракт на 6 альбомов. Он опасался, что если вдруг эта заветная золотая рыбка куда-то уплывет, ее могут перехватить другие звукозаписывающие компании. И не прогадал. Риана действительно стала мировой звездой, прекрасной вокалисткой. Послушаем ее дебютный сингл «Ponder a Play».

0: Риана вот-вот заканчивает, ребята, а мы только начинаем. 7 часов и 20 минут в Южно-Сахалинске. Дали информацию для вас о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 13 июля, в Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском без осадков 24 тепла. В Смирных и в Углегорске сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 20 градусов, в Тамаре и Чехове без осадков плюс 21. В Невельске и в Хомске 22, выше 0 и без осадков. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь плюс 19, в Курильске временами небольшой дождь, 22 тепла. В Южно-Сахалинске сегодня возможен временами дождь плюс 20, плюс 22 днем. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Колбаса вареная «Ратимир» докторская 359,95 за 470 грамм. Бульмени «Горячая штучка» со сливочным маслом 189,95 за 400 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» — Сбербанк.
2: Так, ну что, доброе утро, друзья. Парочку новостей из мира сети интернет расскажу. И начнем с мирового рекорда. Бразилец поцеловал свою девушку 195 раз за 30 секунд. Рекордсмены. Парень и девушка заявили, что считают себя лучшей парой в мире, поэтому продолжат вносить свои имена в книгу рекордов Гиннесса. Дальше они планируют побить рекорд по количеству поцелуев за одну минуту.
1: Вот оно что. Ну...
2: Мы в них верим.
1: Да, но понимаем, что можем переплюнуть.
2: Так, ну что, в Казахстане, друзья, прошел первый нытинг. Уставшие работяги собрались в парке, чтобы поныть.
1: Да.
2: Идея настолько всем понравилась, что на мероприятие пришло больше сотни человек. И нытинг – это идеальное времяпрепровождение для вот этих выгоревших, да, сотрудников, которые хотят высказаться и получить поддержку без осуждения. И после успеха в Казахстане нытинг планируют проводить и в других городах.
1: Так там прям плакать-плакать?
2: Ну прям вот поныть.
1: Или просто жаловаться?
2: Нет, ну поныть, пожаловаться, что-то погундеть. А эти меня не понимают. Друзья все разъехались, поговорить
1: вот
2: не с кем.
1: Что? Да, на дачу не с кем.
2: Муж вечно где-то в отъездах-разъездах.
1: Дети
2: надоели. Я тут одна совсем.
1: Да-да-да, хорошо, хорошо,
2: да.
1: Более 100 человек.
2: Ага.
1: И это только начало, ребята, нытинг идет к нам. Спонсор программы «Интершум» Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбер — это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Так, 7 часов и 37 минут в Южно-Сахалинске. Когда вижу подобные вакансии, ребят, не могу пройти мимо, потому что это еда или что-то пробовать, но абсолютно бесплатно. Дегустатор, вот о чем идет речь. Угу. И тут дегустация, кто не любит сладкое? Да тот, кто от сладкого потом в разные стороны, правильно?
2: Ну, ты имеешь в виду,
1: ну, да, метаболизм, кого полнит. Да, кого полнит, да. Те, конечно, люди, вот бедняжки, страдают. А, так, смотри, дегустатор сладкого в Москва, да, и помимо этого, помимо того, что тебе дают это все пробовать, вкуснятина, да, тебе еще деньги платят от 180 и выше тысяч. Ну, потолок, конечно, 200, он тоже есть, да, но, тем не менее, обязанности дегустирования новых начинок для тортов. Участие в разработке новых комбинаций капкейков, вот, и всяких сладостей, дегустация образцов от конкурентов, изучение рынка. Ну, то есть, все это твое вот существо будет связано с тем, что ты вокруг и рядом будешь.
2: Возле
1: вот,
2: сладенького.
1: Да. Я не понимаю, куда делся предыдущий человек, который там работает.
2: Он отправился в фитнес-тур.
1: Не бывает же такое, что сомелье спился, да? Они же там, ну, пробуют, они не пьют, они пробуют, они дегустируют именно. Слово дегустация. Тут ты, ну, за неделю наешься и уволишься. Зачем тебе это надо? Грамотно подходите к выбору вакансий, ребята.
2: В начале лета запрещено такие вакансии выбирать, а вот в конце отлично. Перед зимой.
1: Утепляйтесь, да. Зачем вам шуба? Устройся дегустатором, да? Округлись. Вот, и все будет хорошо. Заманчиво за такие деньги.

0: Друзья, сейчас расскажем о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 июля в Александровске, Сахалинском без осадков, до 22 градусов. Далее осадков не ожидается. Ноглики плюс 16, Паранай 15 градусов, до 21 сегодня воздух в Красногорске прогреется, в Макарове 16, в Долинске возможно небольшой дождь, плюс 21, временами дожди в Охотском 19 градусов и в Корсакове там плюс 20. В Аневе погода без осадков, до 22 воздух прогреется, в Малокурильском и Южнокурильске осадков не ожидается, в Малокурильском плюс 19, в Южнокурильске 16. градусов. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 20-22, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Огромный выбор гостиных и прихожих со скидкой до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103. Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
6: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7.47 в Южно-Сахалинске, а вы знаете, что нужно делать, а если нет, мы напомним.
1: Мы расскажем, 49-15-05, звоните прямо сейчас, если хотите поучаствовать в нашей игре, которая называется «Запой».

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Так, ребята, линия свободна. Прямо сейчас набирайте 49-15-05. И у всех у вас есть возможность попасть в эфир для того, чтобы сыграть с нами. 49-15-05.
3: Я напомню, что спонсор нашей игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» — приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Мы ждем счастливчика, который дозвонится в наш эфир. 49-15-05, звоните прямо сейчас. Линия свободна, между прочим.
2: Не кричи на людей. Мало ли что может произойти там с ними. Ребят, ну, в принципе, да, почему бы нет. Мы готовы принимать ваши звонки. Готовы для того, чтобы, что, зарядить песней, зарядиться музыкой и зарядиться вашими красивыми голосами. И для того, чтобы это все организовать, есть у нас номер телефона и есть, собственно говоря, желающие принять участие. Но хотел бы заметить, что, возможно, что-то пошло не так, обрыв проводов и так далее и тому подобное, да? И в этом случае, позвольте, пожалуйста, сейчас секундочку.
3: Да, просто иногда кажется, что что-то не так с линией, но нет. Все хорошо, мы наконец-то смогли, да, подцепить нашего игрока или нет, Артем?
2: Как будто бы да.
3: Ну, давай попробуем, алло.
4: Алло.
2: О, здрасте.
3: Какие-то помехи. Как вас зовут?
2: Что-то происходит со связью.
4: Екатерина? Да.
2: Так, Екатерина, у вас там связь. Вы не квакайте нам трубку. Екатерина, разговаривайте нормально. Что со стрелочками? Где вы находитесь?
4: В Троицком.
2: Вы в Троицком.
3: Нормально.
2: О чем это говорит нам?
3: Ну, связь есть в Троицком.
2: Люди живут в Троицком, связь есть в Троицком.
3: Так, Екатерина, рассказывайте, как ваше утро началось?
2: Ага, что интересного произошло уже?
4: Отлично, началось утро, детей везу к бабушке.
2: Вот, детей к бабушке.
3: На все лето.
2: На лето?
4: Да нет, на 3 дня.
3: На 3 дня тоже хорошо.
2: Чуть-чуть грустно.
3: Дети отдохнут, и вы отдохнете. Так, ну что, Екатерина, мы готовы начинать и желаем вам удачи в этой игре.
2: Перед этим зададим самый важный вопрос. Екатерина, вы знаете, что нужно делать в рамках нашей игры?
4: Расскажите.
2: Чуть не начали, да?
3: Можем.
2: Смотрите, Екатерина, мы запускаем песню в эфир. Вы ее слышите прекрасно через вашу трубку. Вот, в какой-то момент я песню убираю из эфира, наступает полнейшая тишина. Это значит, что пришло время для вашей партии, вы должны продолжить ее петь. Если вдруг по какой-то причине песни достаточно узнаваемые мы берем, да, вы не вспомнили слова, переволновались, такое тоже бывает. Вот, вы придумайте свое. Главное нам не слышать вот это ла-ла-ла, тра-ла-ла, или кто эту песню поет. Мы знаем, кто ее поет. Мы в этом уверены на все 100, поэтому мы хотели бы просто услышать, как вы поете. Хорошо?
4: Хорошо.
2: Итак, мы готовы, вы готовы, песня пошла.

0: Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жалей и люби просто так.
1: Девочкой своей меня назови, а потом обними, а потом обмани.
2: Да!
3: Екатерина, хорошо, я заслушалась, у вас такой приятный голос.
2: И чувствуется, спасибо, что вы старались, mm-hmm, понимаете? А за старание у нас аплодисменты, и помимо этого призы, и помимо этого подарки. Поэтому после того, как отвозите детей, заезжайте к нам, забирайте, и все счастливы. Все, спасибо большое. Екатерина, спасибо, оставайтесь, пожалуйста, да, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Или перезвоните, лучше сделаем так, перезвоните нам через минутку по этому же номеру, да, мы запишем ваши контакты. Все, спасибо за игру.
0: Хорошо.
2: Счастливо, пока, до свидания.
3: Ой, Екатерина, да, хорошего дня. Ну, мы готовы здесь принять каждого, mm-hmm, кто дозвонится к нам, да, побудем в это самое время. Ждем вас в игре «Запой». Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения на Сахалине и Курилах, 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинская коммунальная компания приступает к капитальному ремонту тепловых сетей на улице Чехова. Команда губернаторского контроля доложила о результатах поездки в Долинский район. В Ногликах к осени планируют вырастить 700 тысяч. Сеянцев-лиственницы. 13 июля Сахалинская коммунальная компания приступает к капитальному ремонту тепловых сетей на улице Чехова в областном центре. Работы затронут участок от улицы Буеклы до Поповича. В связи с этим в городе будут вводить поэтапные ограничения движения транспорта. В понедельник для проезда закроют дорогу от Буеклы до улицы Сахикава. Эти ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Затем рабочие перекроют участок от Сахикава до улицы Поповича. Полностью завершить ремонт планируют в сентябре. Команда губернаторского контроля доложила Валерию Лимаренко о результатах поездки в Долинский район. Ревизоры проверили исполнение поручений, которые давал губернатор по итогам встреч с населением и личных обращений граждан. Половина наказов главы региона уже выполнена. Так в Долинске заработала круглосуточная аптека, готовится к открытию секции художественной гимнастики и стартовала программа социальной газификации в селе Сокол. При этом во время проверки комиссия обратила внимание на ненадлежащее содержание Дома культуры в районном центре. В прошлом году был обновлен фасад здания, однако крыльцо и входная группа остались разбиты. По поручению губернатора, поврежденные конструктивы также приведут в порядок. В Ногликах к осени планируют вырастить 700 тысяч сеянцев-лиственницы. Посадочный материал выращивают для восстановления сахалинских лесов в теплицах Северного лесного хозяйства. Здесь второй год работает новая линия высева, которая позволяет сократить ручной труд. Пластиковые ячейки наполняют торфом автоматически, затем специальное оборудование делает в них углубление, после чего в каждую лунку помещают по 2 семени лиственницы. Потом кассеты присыпают вермикулитом и обильно поливают. За одну 8-часовую смену линия выдает 700 готовых кассет. После этого их помещают в теплицу. Сахалинские тхэквондисты впервые за 21 год взяли два золота спартакиады учащихся. Победителями стали Тимофей Тхагапсов и Артем Ким, сообщает региональное министерство спорта. Соревнования прошли в Саранске и собрали сильнейших спортсменов из более чем 30 регионов страны. Последний раз островитяне завоевывали сразу две золотые медали спартакиады учащихся по тхэквондо в 2005 году. В Национальном парке «Земля леопарда» в Приморье зарегистрировали первую в истории самку леопарда, ставшую прабабушкой. Животное по имени Грация подарило жизнь 10 пятнистым хищникам из 5 выводков, стабильно принося потомство раз в 2 года. За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным. Правнука Грации удалось определить благодаря генеалогическому древу, составленному сотрудниками отдела науки. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем привет, ребята! Спонсор облобластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочно-мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Друзья, доброе утро! Здравствуйте! Всем большой привет! Добро пожаловать! Новое увлекательное приключение, которое называется «Час общения с вами». В эфире.
0: Да, и есть у нас, как всегда, тема, ребята. Тема на этот час существует, и мы бы хотели ее огласить для всех вас и поболтать, собственно говоря, на эту тему. А что может заставить вас мгновенно, ребята? Это главное слово, да? Проснуться.
1: Так.
0: То есть такие вот, вроде как,
1: минуты
0: назад.
1: Для понедельника очень актуально.
0: Да, да, да, это во-первых. Ну и давайте на собственном примере вспомним, что за ситуация, и вы вот вообще прям бодрячком. Что это, плач ребенка? Да, звук кота под
1: или,
0: кроватью.
1: Или
0: где-то.
1: Поняли, что проспали.
0: Да, либо
1: не прозвенел
0: вот
1: будильник. Вот этот вот эффект, когда не прозвенел будильник, не, ты не... это понял.
0: Да,
1: вот,
0: когда ты понимаешь, слишком долго сплю.
1: Да, да, да. Уже и как будто птички петь начали.
0: И такой глаз приоткрываешь, и вроде как слишком светло, подозрительно светло.
1: Подозрительно, да, как будто уже и тепло даже, потому что как-то ярко и солнечно.
0: Да.
1: И думаешь, ага.
0: И начинает сердечко колотиться, так вот адреналинчик подскочил.
1: Да, друзья, тут мгновенно просыпаешься. И нам бы хотелось послушать ваши варианты на сегодняшнюю тему. Все-таки что заставляет вас мгновенно проснуться. И хотелось бы напомнить, что у нас за самые яркие, самые креативные, да, и необычные, возможно, комментарии мы
0: точно
1: дарим призы, подарки. Сегодня это сувениры от магазина мерча «Сахалин». И предлагаем вам, друзья, побороться также за главный приз, который мы разыграем в пятницу среди всех, кто на этой неделе победит.
0: Угу.
1: Поэтому присоединяйтесь, лучшие комментарии не только прозвучат в эфире, но и получат подарки, островные сувениры от магазина «Мерча Сахалин» на горном воздухе.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Доброе утро, друзья. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, сегодня никто не решится вам отказать.
1: Тельцы, в попытках изменить обстоятельства вы потратите слишком много времени, поэтому проще подстроиться.
0: Близнецы, между приятным и полезным все же стоит выбрать второй вариант.
1: Раки, от вас сегодня мало толку, поэтому просто отдохните.
0: Львы, оставьте силы на вечер, он обещает приятные сюрпризы.
1: Девы, обижаться не только бесполезно, но еще и вредно, поэтому не дуйтесь.
0: Весы, кто-то решил вас на что-то соблазнить.
1: Скорпионы, не получилось с первого раза, есть еще второй и последующие.
0: Стрельцы, не отсиживайтесь в стороне, вас ждут новые знакомства.
1: Козероги, уровень вашей смелости будет сегодня зашкаливать.
0: А, далее рыбы, подождите,
1: водолеи,
0: не оглядывайтесь в прошлое, там вы уже точно ничего не поменяете.
1: Ну и рыбы, вы как магнит притянете к себе сегодня очень приятных людей. Друзья, это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 8:19 в Южно-Сахалинске. Давайте парочку сообщений озвучим на сегодняшнюю тему. Тема у нас сегодня такая: что может заставить вас мгновенно, ребята, проснуться, взбодриться? Что произошло? Что за звук, что за ситуация?
1: Да, от Павла сообщение. Стук в дверь администратора гостиницы с вопросом: продлевать будете или нет? Вот Павел Свахрушева, который сейчас живет в Южно-Сахалинске временно.
0: Вот оно что, да. Это же, Павел, продлевать будете ближе к 12, наверное, такое, да, спрашивают перед выселением?
1: По-разному, везде, да, свои правила.
0: Ладно, доброе утро. После звонка будильника берешь проверить телефон, как вдруг начинаешь засыпать снова, и ничего так не бодрит, как то, когда этот телефон падает тебе на лицо.
1: Ой!
0: Я понял ситуацию.
1: Да, да, действительно, бодрое состояние после этого ощущается.
0: Есть такое.
1: Так, очень бодрит, когда 16-летний кот, никогда не охотившийся, да, и не отрабатывавший свое проживание, вдруг решил, что пора, и приносит тебе супер.

0: улице в кровать живую мышь.
1: Живую еще. Какой неправильный охотник.
0: Все, написала Екатерина. Да, в этот момент проснулись абсолютно все.
1: Встали все, теперь не спим уже неделю. Мало ли что он еще придумает.
0: Да, действительно. Ну, это, конечно, он молодец. 16 лет спустя действительно решил, да, отработать сразу.
1: Я вам за все, да. Ребята, напишите нам, есть ли у вас ответ на этот вопрос, что может заставить вас мгновенно проснуться. Бывали ли такие ситуации, вспомните. И пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ в том числе. И за яркий комментарий сегодня дарим сувенир за участие в течение недели. Друзья, напомню, шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину Мерча Сахалин за подарки для наших слушателей. В общем-то, магазин находится по адресу Горнолыжная 3, это станция, нижняя станция горного воздуха, возле ресторана «Георгий». Работают по будням, вернее, работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru.
1: Ребята, прямо сейчас мы прервемся. У нас для вас информация о погоде, но тема до конца этого часа актуальна, поэтому не стесняйтесь, пишите, будем ждать. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 13 июля. В Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском осадков не ожидается 24 тепла. В Смирных, а также в Углегорске сегодня без осадков плюс 20. В Тамарии, Чехове плюс 21 и без осадков. В Невельске и в Хомске температура воздуха прогреется до 22 тепла. Осадков не ожидается. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь плюс 19. В Курильске временами небольшой дождь, 22 тепла. В Южно-Сахалинске временами сегодня дождь, 20-22 выше 0. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: В машине едет влюбленная пара.
4: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
5: Ну да, а чё?
4: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
8: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
9: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
10: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
9: И самое главное – забота о каждом пациенте.
10: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
9: Телефон 40 18 18.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:28 в Южно-Сахалинске. Так, продолжим ваше сообщение, ребята, на утреннюю нашу тему. Что может заставить вас мгновенно проснуться? Ничего так не бодрит, как кот, ребята, и его вот эти вот звуки, извергающие нечто. Mm-hmm. А, понимаете, да?
1: Да, мы понимаем, о чем. Это когда шерсть наружу просится, да?
0: Да.
1: Так, что еще у нас здесь от Анны сообщение, самое бодрящее, когда среди ночи из детской раздается плач, крик или кашель. О, кашель, это да, это каждый раз думаешь, так, надо пойти проверить.
0: Доброе утро, меня заставляет проснуться наш сосед. Сейчас период такой: душно, влажно, окна все открыты. Просыпает сосед, выходит на балкон и начинает курить. Все тянет в наше окно, запах невыносимый. Просыпаюсь, стою закрыть окно. А это еще молодой, если у вас только запах будет, да? Скоро начнется. Значит, еще до 30. Молодой.
1: Совсем молодой. Так, ну что, есть длинное сообщение, я готова его зачитать.
0: Давайте.
1: От Игоря. Снится сон, за тобой гонятся какие-то бандиты или чудовища. Ты бежишь изо всех сил, но почему-то постоянно падаешь, цепляешься одеждой за какие-то предметы. Тебя вот-вот догонят, все равно бежишь, и в один момент тебя все-таки догоняют и резко просыпаешься в холодном поту. Через некоторое время приходит осознание, что это сон.
0: Вот, это знаете, как момент падения, когда ты еще в полудреме такой, не до конца уснул, но уже начинаешь потихоньку в сон проваливаться. И идешь по какому-то лесу, у меня всегда это просто яма, это ловушка такая. Припорошили немного листвой и веточками. Вот так сразу.
1: Резко.
0: Резко очень. И ты понимаешь, что ты сейчас...
1: со звуком просыпаешься.
0: Да. Но, и это повезло, что к этому моменту, да, мне снится не то чтобы это часто, но периодически, что я никого при этом, ну, знаете, не покалечил, потому что рядом лежит жена.
1: Человек.
0: Да, человек, да. И мало ли там, ты уже можешь размахивать в этот момент руками, потому что, ну, ты полностью весь в такое движение влез.
1: И тут приходит, значит, мне в голову как раз новость о том, что я вот недавно читала, что сон в разных спальнях, да, на разных кроватях.
0: Безопасен.
1: Безопасен и укрепляет отношения. Никто вас ночью не побьет, не будет никакого абьюза и насилия. Поэтому, друзья, да, учтите, на заметку вам.
0: Каждому по дополнительной комнате. А что может заставить вас мгновенно проснуться, ребята? Что за ситуации случались с вами в жизни? Вот, напишите нам, мы ждем ваше сообщение. Писать можно в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа Радио СТВ ВКонтакте. Также наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите.

0: 8:34 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу — в сети социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам. Тут такая знакомая ситуация в сообщении описана на сегодняшнюю тему, что у меня прям смех-смех. Смотрите, тема у нас сегодня такая: что может заставить вас мгновенно проснуться. Mm-hmm. Итак, внимание, вспоминаем. Для всех, у кого есть дети, я думаю, ситуация знакомая. Выходной, сладко сплю, и вдруг... Ладно, дочитаю вот это сообщение. Выходной, сладко сплю, и вдруг 7 утра звонок от начальника. Людмила, вы сегодня на смене. А, Людмила, ну тут почему-то вопросительный знак. Ну и все.
1: Да? Вы сегодня на смене. Просто любой звонок от начальника уже заставляет резко проснуться.
0: Да.
1: Даже если ты помнишь, что ты в отпуске находишься.
0: Нет, а бывает же такое, ну да, когда ты... график какой-то перепутал, да, дни перепутались или еще что-то.
1: Да, у меня недавно был такой момент, ну как недавно, когда еще линейные эфиры я вела, мне позвонил наш продюсер, и в этот момент я судорожно стала вспоминать, у меня аж холодный пот.
0: Я не я.
1: Кто сегодня нас меня? Вдруг я, и я не вышла, и мне было так страшно, и когда я взяла трубку, она сказала: Женя, не волнуйся, все в порядке, ты сегодня не на смене, мне просто нужно задать вопрос. Я думаю, как хорошо, что диалог начался с этих слов.
0: У меня было тоже такое однажды, когда мне позвонили, а я на море. Я понимаю, что и звонок, я такой смотрю, рабочий. Я думаю, так, через 20 минут начинается смена. Я такой беру трубку. А ты, говорит, собираешься приходить? Вот мне тогда не сказали, все нормально. Вопрос. Действительно была моя смена. Я такой, ну, кто-нибудь может перекроет, потому что ехать было, ну, очень долго. Да. Так, внимание, от Анны сообщение. Доброе утро. Когда сквозь сон чувствуешь, что на тебя пристально смотрят. Открываешь глаза, а там впритык, лицо к лицу, ребенок со словами: «Мамочка, ты спишь?»
1: Да, да, да.
0: Это еще, знаешь, когда чувствуешь одно-то, я чувствую дыхание прям на себе, знаешь, потому что максимально близко вот это лицо ребенка. Ой, да-да-да, максимально знакомая ситуация.
1: Да. Так, всегда просыпаюсь за полчаса до будильника, но бодрит, наверное, всех, кто был в такой ситуации, когда за стенкой или в соседнем подъезде идет ремонт и звук перфоратора, когда еще попал в балку, проносится по всему дому. С утра у тебя уже желание уничтожать.
0: О, да.
1: Да, да, есть такое.
0: Всем, всем приобретающим квартиры и новоселам, да, привет большой.
1: Да.
0: Особенно в новострое. Этот ремонт не заканчивается
1: надолго.
0: Года 4, да. Так, ребята, что у вас касательно нашей сегодняшней темы? Что может заставить вас мгновенно проснуться, мгновенно взбодриться? Что за слова, ситуации, которые происходили с вами? Вспомните, ребята, и напишите. Писать нам можно. +7 900 660 15 05 это для Макса.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио АСТВ. Ну и мы напоминаем с Артемом о том, что вы всегда можете приобрести классные, интересные сувениры и подарки для своих друзей, а также приодеться в магазине мерча «Сахалин», который находится на горном воздухе, нижняя станция, улица Горнолыжная 3, возле ресторана «Георгий». Мультибрендовый магазин там предлагает от местных дизайнеров сам самые лучшие, что только можно представить, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Ну а сегодня за самые яркие комментарии мы подарим сувениры от этого магазина. И в пятницу разыграем главный приз — поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин» среди всех, кто на этой неделе стал победителем.

0: 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди информация о погоде на сегодня, но тема для вас до конца этого часа, поэтому можно писать свои варианты. Что может заставить вас мгновенно проснуться? Это тема, которую мы сегодня поднимаем. Да, если есть ответ, то пишите. Угу.
1: Да, ну а прямо сейчас расскажем о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 13 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 22 градуса, в Ногликах без осадков 16 тепла, осадков не ожидается, Поронайск 15, Красногорск 21 градус, Макарове 16. Возможно, небольшой дождь плюс 21 в Долинске. Временами дожди ожидается в Охотском плюс 19 и в Корсакове, там до 20 тепла. В Аниве сегодня без осадков плюс 22 градуса, в Малокурильском 19 без осадков, осадков не будет и в Южно-Курильске плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня временами дожди, плюс 20-22 градуса, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
7: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
8: Как выбросить?
7: Да вот так!
9: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
12: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
13: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
14: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
15: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
16: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, 8 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. Мы продолжаем, ребята, и ваше сообщение здесь на сегодняшнюю тему. Совсем скоро уйдем на пару минут, чтобы подвести итоги, кому же сегодня достанется у нас приз. Промежуточный, но мощный, важный, классный.
1: Прекрасный от приз от, да, от магазина мерча «Сахалин», который находится на нижней станции горного воздуха, в котором располагается множество мультибрендовых вещей, локальных вещей от наших сахалинских брендов. Ну и, конечно же, сувениры с сахалинским характером. Именно сегодня мы разыгрываем эти сувениры среди тех, кто написал комментарии.
0: Так, у нас сегодня тема такая, что может заставить вас мгновенно проснуться. От Марии в группе ВКонтакте есть сообщение. Доброе утро. Фраза «Мама, а сколько времени?» В нашем доме будильником сына являюсь я. Мой внутренний будильник подвел меня один раз. Сборы за полчаса. Практически марафон. Сын проспал один раз за свои 15 лет, но как? Пробник по ЕГЭ. Пробник по ОГЭ. Так за знаниями он еще не бежал. С испугу написал на отлично, ну красавчик.
1: Да, но с другой стороны, пора бы уже и самостоятельно за временем следить. Дайте маме отдохнуть, друзья. Еще есть сообщение. Так, погнали. Доброе утро. Ничто так не бодрит с утра, как когда подходит ребенок, начинает трясти, когда ты спишь, со словами «Мама, я есть хочу!» А у тебя там целый сон в голове, ты вообще в другой реальности. Но это правда очень страшный момент. Да, именно поэтому вот я своим детям всегда с вечера накрывала стол, если это, допустим, выходной на следующий день, чтобы меня никто не будил. Дайте досмотреть маме сон хоть раз в жизни.
0: Да, привет. Всегда заставляет проснуться мгновенно поездка на природу или в отпуск, даже если поспать совсем мало, да? Просыпаешься такой воодушевленный, да?
1: Да, особенно если это долгожданный отпуск, да.
0: Согласен.
1: Поездка в аэропорт, в любое время готова проснуться, да? Хоть в 3 часа ночи, пожалуйста, легко.
0: Главное, именно когда туда, когда обратно, не,
1: да,
0: так уж
1: не так уж бодро.
0: Весело, да.
1: Так, проснуться до будильника мне помогает кот своим мяу.
0: Да, и стоишь им.
1: Чего они не спят по ночам? Совсем, что ли? Ничего не понимаю.
0: Негодяи, хотелось бы сказать. Так и скажу. Ребята, что может заставить вас мгновенно проснуться? Отвечайте нам на этот вопрос. Пишите. Можно написать в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ тоже работает. Пишите туда и сюда, и везде пишите. Мы будем рады всем сообщениям. Ну и будем выбирать самые яркие, красивые сообщения, которые сегодня наградим призом, сувениром от мерча «Сахалин».

0: 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, еще одно сообщение по сегодняшней теме. Будем подводить итоги, кому же сегодня достанется промежуточный приз от наших партнеров. Давайте, Женечка.
1: Так, есть сообщение от Натальи. Напомни, пожалуйста, тему для начала.
0: А тема у нас была такая, что может заставить вас мгновенно проснуться.
1: Да, звук обрывающихся штор от кошек.
0: Эти негодяи своими движениями быстро бодрят.
1: Да, очень быстро бодрят и, конечно... Всем сочувствие, да. У кого дома есть коты,
0: да,
1: кошки.
0: Да, бешеные и беспокойные. Так, смотрите, у нас сегодня подводятся итоги, кого же мы выбрали в качестве победителя. Но нас очень сильно порадовало сообщение от Анны, да, там было несколько вариантов бодрости моментальной. Доброе утро, самое бодрящее, когда среди ночи из детской раздается плач или крик, а может быть и кашель, да? И вот когда сквозь сон чувствуешь, что на тебя пристально смотрят. Угу. Открываешь глаза, а там впритык лицо к лицу ребенок со словами «Мамочка, ты спишь?». Вот. Это очень сильно бодрит, да. Сначала пугает, потом осознаешь, а, это же мое чудо.
1: Да, мы Анну поздравляем с тем, что она стала обладательницей сувенира от магазина «Мерча Сахалин». Подарки с сахалинским характером. Магазин, который находится на СТК «Горный воздух», Нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. И, кстати, официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Ну и я напоминаю, что сегодня вот Анна стала обладательницей сувенира, да, и за участие в течение недели у нее есть шанс выиграть поло или ветровку в пятницу. И среди всех, кто на этой неделе получит сувенир от нашего спонсора, будет появится возможность, да, выиграть главный приз.
0: Поэтому завтра с 8 до 9 принимайте участие активно, ребята, и ждем вашей победы. Пока же завершаем этот музыкальный час. Впереди следующий в Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Двое взрослых и ребенок пострадали в результате ДТП в Бахинском районе. Военно-патриотический лагерь открыли на Шумшу. Сахалинец предстанет перед судом за организацию нелегального цеха по переработке красной икры. Двое взрослых и ребенок пострадали в результате ДТП в Ахинском районе. Авария произошла 11 июля. По информации региональной госавтоинспекции, за рулем находился водитель, лишенный прав. При обгоне попутного авто он не справился с управлением, в результате машина врезалась в столб. Помимо водителя, в момент ДТП в салоне также находились 24-летняя пассажирка и 2-летний ребенок. Все трое получили травмы. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. Военно-патриотический лагерь при поддержке губернатора Валерия Лимаренко открыли на Шумшу. Напомню, по поручению президента на острове создается военно-исторический мемориальный комплекс. Он будет посвящен увековечению Курильской десантной операции, ключевого события Второй мировой войны, завершившегося победой Красной армии и разгромом японских милитаристов. В этом году при поддержке главы региона стартовал второй этап реализации проекта. Открытие лагеря стало одним из первых шагов. В нем разместились участники международной поисковой экспедиции по следам Курильского десанта. 50 патриотов из 25 регионов России, а также из Эстонии и Белоруссии будут работать в северной части острова. Главная задача поисковиков – сохранение исторической правды. Житель островного региона предстанет перед судом за организацию нелегального цеха по переработке красной икры. Как рассказали в областной полиции, нелегальный бизнес он вел в частном секторе Поронайска. Мужчина закупал сырье неизвестных лиц, промывал, солил и фасовал продукцию сахалинец на своем приусадебном участке. Готовую икру он продавал. При проверке полицейские изъяли свыше 400 килограммов деликатеса. Рыночная стоимость изъятого – больше 2,5 миллионов рублей. Уголовное дело уже направлено в суд. Фигуранту грозит наказание за производство и хранение немаркированной продукции в особо крупном размере. Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера проходит в Нугликах. За звание сильнейших сражаются юные спортсмены из Александровска, Сахалинского, Ахинского, Поронайского, Тымовского, Нугликского районов и Южно-Сахалинска. Они уже продемонстрировали свои способности в тройном прыжке, метании тензиана на хорей и топора на дальность, беге с палкой, стрельбе из традиционного лука, прыжках через нарты. 13 июля спортсменов ждет национальная борьба, 14-го – перетягивание каната. Thank you. Медведь украл персик из кафетерия на американской военной базе на Аляске. Хищник пробрался в помещение через автоматические двери. Не обращая внимания на сотрудников и посетителей, он стащил фрукт, полакомился, после чего покинул здание и отправился в лес. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9.07 в Южно-Сахалинске. Здравствуйте, ребята. Рад вас приветствовать. Женя Белых.
1: Артем Бушаев. Доброе утро, друзья. Мы начинаем новый бодрый час на волне радио АСТВ. Присоединяйтесь к нам. Ну и, конечно же, мы поможем вам взбодриться, если вдруг... Это необходимо сделать.
0: Если вдруг приуныли по какой-то причине, непонятно, в понедельник такого быть не должно. Вы же все бодры, веселые, отдохнувшие, правильно? Если это не так, ребят, значит, правильно отдыхать не умеете. А как отдыхать правильно, куда сходить, да что посмотреть, расскажет Катя Солдатова в рамках программы «Двигай летом» уже в середине этого часа.
1: Да, ну и, конечно же, проект «Промузло» совсем скоро появится в эфире. Послушаем классную музыку, узнаем какие-то факты интересные об этих композициях. Ну и, конечно же, ваш астрологический прогноз через пару мгновений. Оставайтесь с нами.

0: ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа — центр репродукции «Цветок жизни», медицинского центра «Модус Вивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, сегодня никто не решится вам отказать.
1: Тельцы, в попытках изменить обстоятельства вы потратите слишком много времени, проще подстроиться.
0: Близнецы, между приятными и полезными все же стоит выбрать второй вариант.
1: Раки, от вас сегодня мало толку, поэтому просто отдохните.
0: Львы, оставьте силы на вечер, он обещает приятные сюрпризы.
1: Девы, обижаться не только бесполезно, но еще и вредно, поэтому не дуйтесь.
0: Ха, весы, кто-то решит вас соблазнить на что-то.
1: Скорпионы, не получилось с первого раза, если еще второй и последующие имеются.
0: Стрельцы, не отсиживайтесь в стороне, вас ждут новые знакомства.
1: Козероги, уровень вашей смелости будет зашкаливать.
0: Водолеи, не оглядывайтесь в прошлое, там вы уже точно ничего не поменяете.
1: Рыбы, вы как магнит притянете к себе сегодня очень приятных людей. Ну и это был ваш астрологический прогноз. Спонсор гороскопа — центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Мы ее скачали, ребят, для того, чтобы вы ее послушали. Это песня для танцев, для хорошего настроения. Только
1: да,
0: так.
1: Такая летняя песня. Да. Расскажу немного истории, друзья. Берри Годи, человек, который основал Motown Records, именно этот лейбл открыл миру Стиви Уандера, Майкла Джексона и многих других ярких звезд. Берри Годи, если что. Значит, одна из самых значимых фигур в истории музыка и, музыки и один из участников проекта LMFAO – это его сын, который стал автором трека «Party Rock Anthem». Он вырос в семье музыкальной империи и решил сделать танцевальную музыку не с братом, не с другом, а со своим племянником. Большинство людей, которые отплясывали под этот трек в 2011 году, даже не догадывались, что перед ними семейный проект с корнями, уходящими прямо в династию Motown.
0: Мне казалось, что это два друга каких-то.
1: А в итоге это дядя и племянник. Трек поднялся на первое место в чарте топ 100 и продержался там 6 недель. Легендарный танец «Шаффл», который засветился в видеоклипе, стал мировым феноменом. Некоторое время в 2011 году LMFAO были одной из самых популярных групп на планете. Давайте вспомним, как это было.

0: 9:21 в Южно-Сахалинске. Ребята, это LMFAO здесь, и у нас для вас информация о погоде.
1: Да, на сегодня.
0: Сейчас как расскажем. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском осадков не ожидается 24 тепла, в Смирных и Углегорске сегодня без осадков плюс 20. В Томаре и Чехове осадков не предвидится, 21 тепла, в Невельске и в Холмске сегодня осадков не ожидается, плюс 22. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь и 19 со знаком плюс. В Курильске сегодня временами небольшой дождь, 22 выше 0. В Южно-Сахалинске днем временами возможен дождь, плюс 20, плюс 22 днем, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.

0: и веселей.
1: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
2: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
3: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
6: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
7: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф 65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Летние приключения начинаются.
2: Не обязательно уезжать за много километров, чтобы почувствовать, что выходные удались. Каждую субботу проект «Сахалинские пригородные выходные» приглашает отправиться навстречу природе. Все просто. Садитесь на рельсовый автобус «Орлан» на вокзале Южно-Сахалинска. И меньше чем через час шум города останется позади. Вас ждут пешие прогулки по живописным маршрутам, спокойный отдых на природе или занятия йогой под открытым небом с ароматным чаем. Никаких сложных сборов и поиска компании. Организаторы уже все продумали. Даже если погода решит удивить, программа состоится. Для отдыха предусмотрен большой шатер. Билеты на автобус оплачиваются отдельно. Участие с гидом 500 рублей. Подробности, расписание маршрутов и запись на сайте «Культ Сахалин».
1: Искусство тоже умеет быть летним.
2: Что скрывается по ту сторону музейной реставрации? Обычно этого не видит никто. С 6 июля по 13 сентября в Сахалинском областном художественном музее работает выставка под названием «Восстановлению подлежит», посвященная искусству реставрации. Экспозиция покажет, как картины буквально возвращают к жизни, и посетители увидят отреставрированные полотна, архивные фотографии, документы и материалы научных исследований, которые позволят проследить весь курс произведения от поступления в мастерскую до возвращения в музейный зал. Особое место на выставке занимают произведения западноевропейской живописи с 17 по 19 век из собрания научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Областной художественный музей, улица Ленина, 137. Выставка работает все лето. Справки по телефону 72 36 43.
1: Лето для активных.
2: Южно-Сахалинск на один день станет столицей уличной культуры. 18 июля с 14 до 20.00 в скейт-парке «Цунами» пройдет региональный этап международный конкурс премии «Кардо». На одной площадке соберутся лучшие представители сразу нескольких направлений: хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг и трюковый самокат. Это не просто фестиваль, а отборочный этап одного из крупнейших международных проектов в сфере уличной культуры. Самые яркие участники представят Сахалинскую область на гранд-финале во Владивостоке, который пройдет в сентябре. Если давно хотелось показать свои навыки широкой публике, это отличный повод выйти на площадку и заявить о себе. К участию приглашают молодых людей от 14 лет, а для зрителей вход свободный, без возрастных ограничений. Регистрация участников открыта на сайте «Кардо». Торопитесь! Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: 9 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Прямо сейчас информация для вас о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня 13 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 22 градуса. Далее на Оглике осадков не ожидается, плюс 16, Поронайске 15 и без осадков, осадков не будет. Красногорске плюс 21, в Макарове 16, в Долинске возможен небольшой дождь, плюс 21. В Охотском временами дожди, плюс 19, Корсаков плюс 20, временами дождь, в Аниве без осадков до 22 тепла. В Малокурильском без осадков плюс 19, Южно-Курильске без осадков плюс 16. В Южно-Сахалинске временами дожди, плюс 20-22 градуса, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Жить хорошо.
5: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
6: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: кто-то там про каких-то девочек поет, ребята, но у нас тут все серьезно. Mm-hmm. Не о девушках сейчас пойдет речь, а о дорожной обстановке.
1: Да.
0: Да, Женечка.
1: Да,
0: а информация-то
1: да.
0: у вас?
1: У нас. Ну, сейчас все расскажу.
0: Давай.
1: Не переживайте. Напоминаем водителям областного центра, что на улице Чехова для проезда автотранспорта закрыт участок от улицы Антона Буйклы до улицы Асахикава. Ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Следующий этап перекрытия участка от улицы Асахикава до улицы Поповича. Также обратите внимание, что в районе пересечения улиц Комсомольской и Буйклы с западной стороны улицы Комсомольской будут перекрыты две полосы до полуночи 16 июля. Это связано с проведением работ по обустройству ливневой канализации. Поэтому просим водителей учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Всем хорошей дороги.
2: Реклама спонсора.
3: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Катастрофически, друзья, не хватает нам эфира на волне радио СТВ, поэтому делайте громче на Сахалине и Курилах в 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинец сбил медведя в Макаровском районе. Команда губернаторского контроля доложила о результатах поездки в Долинский район. Южно-Сахалинске обустраивают тропу к водопаду Айхор. Сахалинец сбил медведя в районе Макаровского села Цапко. Водитель рассказал, что хищник буквально бросился ему под колеса. Мужчина среагировать не успел. Медведь при этом остался жив, он лапой ударил по авто и сбежал. Сахалинец вызвал на место аварии полицию и лесничих. Прибывшие правоохранители осмотрели место и, не найдя тело медведя, отпустили мужчину, сообщив, что случай не страховой, поэтому ремонтировать машину придется за свой счет. Если бы медведь погиб, сахалинцу пришлось бы также оплачивать штраф. Команда губернаторского контроля доложила Валерию Лимаренко о результатах поездки в Долинский район. Ревизоры проверили исполнение поручений, которые давал губернатор по итогам встреч с населением и личных обращений граждан. Половина наказов главы региона уже выполнена. Так, в Долинске заработала круглосуточная аптека, готовится к открытию секции художественной гимнастики и стартовала программа социальной газификации в селе Сокол. При этом во время проверки комиссия обратила внимание на ненадлежащее содержание Дома культуры в районном центре. В прошлом году был обновлен фасад здание, однако крыльцо и входная группа остались разбитые. По поручению губернатора поврежденные конструктивы также приведут в порядок. В окрестностях Южно-Сахалинска обустраивают экологическую тропу к водопаду Айхор. По информации мэрии областного центра, на маршруте появятся удобные переходы через реку, скамейки для отдыха и информационные стенды, которые познакомят туристов с историей этих мест. Чтобы не нарушить природный ландшафт, все материалы рабочие доставляют к месту монтажа вручную. Завершить работы планируют уже в сентябре. Дошкольников и учеников первых 11 классов приглашают поучаствовать в обучающем проекте по правилам дорожного движения «Безопасные дороги летом». Его цель – уменьшить риск опасных дорожных ситуаций с участием детей во время каникул. 4 игровых задания помогут лучше запомнить правила безопасного поведения на улице, в транспорте, за рулем велосипеда или самоката. За выполнение заданий участники получат сертификаты и другие награды. Пройти их можно до 31 августа. Подробная информация размещена на сайте проекта. Минпросвещение определило, сколько времени дети могут смотреть телевизор без вреда для зрения. Так, для дошкольников от 3 до 7 лет рекомендованное время не более получаса в день. 8-10 лет дети могут смотреть телевизор около часа. С 11 до 14 лет 1,5-2 часа. Подростки с 14 до 18 лет могут проводить у экранов до 3 часов в день. При этом каждый час следует делать перерывы. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: 10.07 в Южно-Сахалинске. Спонсор Облобластного шоу. Сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, доброе утро, здравствуйте. Ну что, всем большой привет. Как ваше настроение? Надеюсь, что оно у вас заряжено, бодрое, хорошее, несмотря на возможные осадки в некоторых районах Сахалинской области. Ну и, друзья, мы напоминаем, что в этом часе у нас с вами игра «Дозвон».
0: Да, и принять участие можно, ребята, и даже нужно. Как правильно оформить заявку и все подробности мельчайшие для вас уже через несколько минут сразу после Айовы.

0: Начинаем дозвон, ребята. 10 часов и 11 минут в Южно-Сахалинске. Но что сказать вам, господа, да? Правильно оформленная заявка – залог успеха.
1: Давайте для начала расскажу, что партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». «Сказка» – вкус, к которому хочется возвращаться. Пиццасказка.ру. Ну что, друзья, мы сегодня разыгрываем большую пиццу «Посейдон». Поэтому послушайте внимательно. Артем расскажет все правила нашей игры.
0: Итак, как оформить заявку? Пишите свой номер телефона, к нему добавляете свое имя и, собственно говоря, «Хочу в дозвон». Такая вот фраза. Отправляете ее нам на мессенджер Макс. Мы готовы получить. Номер привязан. Плюс 7 900 660 15 05. Мы будем ждать и отсеивать все неправильные созданные заявки.
1: Да, такие тоже бывают до сих пор, несмотря на то, что второй год уже нашей игре, да? Или, ну да, год. Год уже игра. С копеечкой.
0: Туда-сюда.
1: Да, поэтому, друзья, слушайте внимательно, какая кодовая фраза сегодня предстоит вам быть озвученной.
0: Да.
1: Значит, 13 июля на календаре. Это значит, что в мире отмечается День довольных сотрудников. Всех поздравляем, если вы довольны. Поэтому фраза звучит так: если вы довольны, мы довольны.
0: Все.
1: Вот. В середине этого часа выберем одного из вас, дозвонимся в эфире, и эту фразу мы хотим услышать в ответ.

0: Оценки репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Овны, сегодня никто не решится вам отказать.
0: Тельцы, в попытках изменить обстоятельства вы потратите слишком много времени. Проще подстроиться.
1: Близнецы, между приятным и полезным все же стоит выбрать второй вариант.
0: Раки, от вас сегодня мало толку, поэтому просто отдохните.
1: Львы, оставьте силы на вечер, он обещает приятные сюрпризы.
0: Девы, обижаться не только полезно, но еще и вредно, поэтому не дуйтесь.
1: Весы, кто-то решит вас на что-то соблазнить.
0: Скорпионы, не получилось с первого раза, есть еще второй и последующий.
1: Стрельцы, не отсиживайтесь в стороне, вас ждут новые знакомства.
0: Козероги, уровень вашей смелости будет зашкаливать.
1: Далее водолеи, не оглядывайтесь в прошлое, там вы уже точно ничего не поменяете.
0: Рыбы, вы как магнит притянете к себе сегодня очень приятных людей. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Друзья, спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092. 300-092.

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Впереди для вас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 13 июля, в Ахе без осадков, плюс 16. В Тымавском осадков не ожидается, 24 тепла. В Смирных и в Углегорске сегодня 20 градусов выше нуля, и осадков не предвидится. В Томаре и Чехове без осадков плюс 21, в Невельске и в Хомске также осадков не ожидается и 22 выше 0. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь, температура там прогреется до 19 градусов, в Курильске

0: Также временами небольшой дождь, плюс 22. В Южно-Сахалинске временами сегодня небольшой дождь, плюс 20, плюс 22 градуса днем. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40 18 18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: Южно-Сахалинск снова в движении.
8: 18 июля.

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.
4: И

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Да пусть начнется игра.
1: Да, начнется битва. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Ну что, друзья, я напомню, на кону большая пицца «Посейдон».
0: И мы будем дозваниваться прямо сейчас, в прямом эфире. Знаете, что если вдруг звонит ваш телефон, там будет незнакомый номер, вероятнее всего, это мы. Но не факт. Вам нужно ответить той фразой, которую мы загадали и озвучили в начале этого часа. Надеюсь, вы были очень внимательны и запомнили ее, потому что другие никакие ответы не принимаются. Только фраза.
2: Ага. Если вы довольны, вы довольны.
1: Если вы довольны, мы довольны.
0: Но все довольны, получается.
1: Получается, что все довольны.
0: А как зовут?
1: Любовь, здравствуйте.
0: Любовь.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вы, где вы? Что у вас там?
2: На работе.
0: На работе.
2: Довольно, очень довольна.
0: Очень довольна.
1: Довольна, очень довольна. Так, ну что, делиться будете с коллегами?
2: Обязательно.
1: Все, коллеги тогда тоже довольны. И получается, что...
0: Осчастливили мы всех.
1: Получается, что праздник, День довольного сотрудника удался.
0: Да, прям... организован. Не всех, конечно, но выборочно все-таки нам удалось. Большое количество
2: спасибо
0: людей.
2: Большое.
0: Все, спасибо вам большое, Любовь.
2: Спасибо,
0: до новых встреч. Счастливо, пока. До свидания.
1: Коллега, получается, тоже привет.
0: Да,
1: получается. Довольным
0: так.
1: Коллегам. Так, ну что, друзья, игра «Дозвон» здесь по будням. В это самое время не пропускайте. Играйте.
3: Идет

0: Спонсор Облобластного шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин дома – магазин «Верный».
1: Друзья, здесь с вами Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Облобластное шоу. Мы продолжаем это утро вместе. Оставайтесь с нами, двигаем далее.

0: Так, ну что, друзья, Селена Гомес была прямо сейчас для вас, исполняла песню. Ну а мы исполним прогноз погоды на сегодняшний день.
1: Таки исполним.
0: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
1: Хамелеон, неплохо. Так, ребята, по данным сайта rp5.ru, сегодня 13 июля в Александровске-Сахалинском без осадков погода плюс 22 градуса. Далее осадков не ожидается: на Ноглике 16 тепла, в Поронайске 15, в Красногорске до 21, в Макарове 16, в Долинске возможен небольшой дождь плюс 21, временами дожди сегодня пройдут в Охотском плюс 19, в Корсакове плюс 20, в Аневе без осадков до 22, в Малокурильском без осадков 19, в Южно-Курильске без осадков до плюс 16. В Южно-Сахалинске временами дожди, плюс 20-22 градуса, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
5: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6-7.
8: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
9: Ну-ну, и чего ты ответил?
8: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
10: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так, на чем мы остановились?
10: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bizdtp.rf.
11: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
12: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
13: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
14: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 10 часов и 49 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, если вы на улице не просто находитесь и гуляете, а делаете какой-то спорт, делаете какой-то движ, если вы крутите финты на этих, скажите мне, самокатах и не только.
1: На скейтбордах еще можно
0: тоже,
1: крутить
0: в том
1: финты.
0: Числе.
1: А также можно хип-хоп.
0: Хип-хопом заниматься.
1: Хип-хопом заниматься, да, различного вида рэп, возможно, читать.
0: Да, может быть, диджеете.
1: Да. В общем, вот эти вот все уличные виды
0: творчества и спорта, ребята, это все объединено в одно такое большое мероприятие.
1: Да, которое состоится 18 июля в Южно-Сахалинске и пройдет в этот день региональный отбор премии «Карда». Это шанс вот заявить о себе и выиграть поездку на Гранд фестиваль во Владивостоке. Сильнейших выберут в направлениях таких, как хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг и трюковый самокат.
0: Если вы понимаете, что вы в чем-то из перечисленного лучший, вы видели, что делают все, но вы делаете в 400 раз это все круче, ярче и запоминающееся, тогда в любом случае вам на регистрацию, ребята, проверить себя для того, чтобы дальше это все продвигать.
1: Зарегистрироваться можно на сайте cardaaward.com. Выйди на площадку и доказать, что ты лучший, это просто. 18 июля в 14:00 все это дело состоится. Мы приглашаем зрителей, приглашаем участников. Возраст участников от 14 лет, кстати говоря, вход для зрителей без возрастных ограничений. И проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Информационный партнер – медиахолдинг «Айс ТВ».

0: Ребята, а мне кажется, все. Облобластное шоу на этот понедельник завершено. Наш спонсор, который объявит сейчас Женя. Мы ему очень благодарны за призы, за подарки, которые мы вам раздаем каждое утро.
1: Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Друзья, это утро яркое, прекрасное, замечательное. Мы провели его вместе. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя, милый.
1: И завтра утром встречаемся с 7 до 11 здесь на волне радио СТВ. Уходим. Желаем вам прекрасного, замечательного, продуктивного дня.
0: Да, со следующего часа вы в руках надежных. Катя Солдатова будет здесь. А пока всем счастливо. До завтра.
1: Пока.

0: Калининской области 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С новостями к этому часу нас познакомит Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Рыбака на лодке едва не унесло в открытое море в Ахинском районе. Военно-патриотический лагерь открыли на Шумшу. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. Рыбака на лодке едва не унесло в открытое море в Ахинском районе. Сообщение об этом поступило в экстренные службы. Как рассказали в региональном управлении МЧС, ветер и течение стремительно относили плавсредство от берега, и ситуация требовала немедленного реагирования. Однако мужчина сумел самостоятельно совладать с управлением, развернуть лодку и благополучно добраться до суши. Медицинская помощь ему не потребовалась, от помощи спасателей он также отказался. Военно-патриотический лагерь при поддержке губернатора Валерия Лимаренко открыли на Шумшу.